было дойти. И точно знаю, здесь каждый умирает, чтоб человечество умерло.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Как получить помощь по молитвам святых? Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 19. Проси Николу, а он спасу скажет. Лучше брани Никола с нами, русские пословицы. Благоухающие сосуды благодати, разумею, святые Божии, готовы к твоей пользе уделить и тебе от избытка дарований своих по молитве твоей. Отчего же ты не обращаешься к ним? С большим благоговением и любовью относись, молись святым угодникам Божиим, особенно Матери Божией и всем святым. Даст Бог, ты увидишь их в будущем веке лицом к лицу, их светлость и славу, которыми сподобил их Бог, и удостоверишься, что ты не напрасно чтил их и призывал здесь на земле. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как скажешь, все святые, молите Бога о мне, так все святые воскликнут на небе: «Господи, помилуй!» И будет тебе приобретение, преподобный Нектарий Оптинский. Для того, чтобы помог и Бог, и святые, этого должен хотеть и просить сам человек. В противном же случае помогать они не будут. «Хочешь ли быть здоров?» — Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 6, — спросил расслабленного Христос. «Если человек не хочет, то Бог это чтит. И если кто-то не хочет в рай, то Бог не берет его туда силком, кроме тех случаев, когда человек, находившийся в неведении, был несправедливо обижен, тогда он имеет право на божественную помощь. Чтобы получать помощь, мы всегда должны с благоговением праздновать память святых, проливших ради Христовой любви кровь или пот или слезы, и слушать чтение синоксаря. В сей день память святаго, мы должны стоя, подобно тому, как стоят по стойке смирно солдаты, когда зачитывают имена их геройски погибших однополчан. Такого-то числа и месяца солдат такой-то пал смертью храбрых на таком-то фронте. Старец Паисий Святогорец. Важно ли положение тела на молитве? «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Как в обыкновенной речи, в беседе с высшими, нужно помнить, с кем говоришь, и держать себя почтительно, выражая почтение и в положении тела, и в голосе, и в словах, и во взоре. Так и при беседе с Богом нужно твердо помнить, с кем беседуешь, и выражать крайнее благоговение и положением тела, и голосом, и взором, а прежде всего сердцем и мыслью. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. На молитве хорошо стоять в струнку, не распуская лениво и беспечно членов, и держа все их в некотором напряжении. Святитель Феофан Затворник. Ты молишься лениво, невнимательно, рассеянно и даже с внешним неприличием, например, облокотясь, передвигая ногами и тому подобное. Спроси себя, зачем ты так молишься? Неужели так молясь мнишь даже получить что-либо от щедродательного владыки? Знай же, не пользу, а вред себе ты приносишь такую молитву, ибо стоя пред тем, которому ангелы служат со страхом и трепетом, ты обнаруживаешь неуважение, дерзость, обман, нечистоту, презорство, оскорбляешь величие Божие, а через это, конечно, навлекаешь на себя осуждение и гнев Божий. Священномученик Арсений Жидановский. Вам физически очень трудно стоять на молитве. Лучше сделать немногое со страхом Божиим, чем многое со смущением вражьим. Если ты будешь совершать псалмопение и молитву сидя, но с умилением, это не препятствует тому, чтобы служение твое было угодно Богу. ибо кто и стоя совершает его, но рассеянно, труд того вменяется ни во что. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. «Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя», святитель Филарет, митрополит Московский. «Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому, чей ум устремлен к нему с должным благоговением», святитель Игнатий Брянчанинов. «К церковным службам ко всем хожу, но больше все сижу. Иногда делается стыдновато, все стоят, а ты, болван, один сидишь. Хорошенько проверил себя, оказалось, что тщеславие смущает меня. Бог требует внимания, если внимательно слушать сидя, что читают и поют. Бог принимает твое усердие, а если стоишь без внимания и рассеянно, Бог не услышит. Мы должны делать все ради Бога, а на людей не обращать внимания, ибо сегодня люди хвалят, а завтра свалят». Схиигумен Иоанн Алексеев. Какая вера нужна в молитве? «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 13. «Да просит с верою, немало не сомневаясь». Послание Иакова, глава 1, стих 6. «Кто молится или поет псалмы просто как попало, с небрежностью и презорством, тот явно не знает, что такое есть Бог». Преподобный Симеон, Новый Богослов. «Молясь, я верую твердо, что, первое, Бог есть един, сы и вся исполняй, следовательно, одесную меня. Второе, что я образ Его. Третье, что Он бездна благости. И четвертое, источник всякой благости, и что Он сам уполномочил меня молиться Ему. Когда вы просите о чем-нибудь какого-нибудь доброго, милостивого человека, который благодетельствует, вы думаете во время еще самой просьбы, он непременно сделает, о чем я прошу его, потому что он так милостив, добр. Это же, непременно это же делаете, когда просите в молитве Господа Бога, если только, впрочем, молитва ваша достойна. Касательно исполнения просимого тобою от Бога в молитве, так веруй, что как удобно тебе выговаривать слова, так Господу удобно и несравненно удобнее исполнить каждое слово твое, и если есть слово, то есть и дело. Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получивши милости. Приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее, как оскорбляется благость Божия, когда приступают в молитве к Богу и не надеются получить от Него просимого. Ко всякому слову имей такое же уважение, какое имеешь к живому человеку, и твердо веруй, что Слово Божие живо и действенно. Послание к евреям, глава 4, стих 12. «Как живое существо, как ангел». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог по великой милости своей и по множеству щедрот своих сам желает и готов подать тебе все потребное для твоего ему достодолжного служения и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, который беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами своих благодатей. И чем обширнее и вместительнее будет у тебя этот сосуд, тем с обильнейшими дарами будет всякий раз возвращаться в недра твое молитва твоя». Преподобный Никодим Святогорец. Как представлять того, кому молишься? Желая узреть лицо Отца Небесного, никак не домогайся того, чтобы во время молитвы увидеть тебе образ или облик. Преподобный Нил Синайский. молясь Богу, лучше не воображать его никак, а только веровать, что он есть, есть близ, и все видит и слышит. К нему, вездесущему, всевидящему и желающему вашего спасения, и взывайте молитвенно, без всякого образа. Когда же размышляете о божественном, тогда можно вообразить Господа, как потребуется, сидящим на престоле или распятым. Святитель Феофан Затворник. Самый опасный и неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Святитель Игнатий Брянчанинов. Прежний образ молитвы оставь, и не дерзай восходить умом на небо и представлять непостижимое божество во образе. Благоговейно поклоняйся на иконе образу Святой Троицы, но не представляй умом божество в таком виде. Это опасно по учению святых отцов. Подражай в молитве мытарю, о котором сам Господь говорит, что он не смел и очей телесных возвести к нему. Евангелие от Луки, глава 18, стих 3. А об уме и говорить нечего. Преподобный Амвросий Оптинский. Очень печально слышать, что священники учат своих духовных чад во время молитвы в уме представлять образ Спасителя или Божией Матери или какого святого. Такой способ молитвы неправильный, даже вредный. Знаю, что которые так молились, повреждали свои головы и ходили лечиться к докторам. Сиигумен Иоанн Алексеев. В молитве прежде всего старайся представить божество или ангела и святых живыми, потом святыми и великими, а затем представь свою греховность и ничтожество, как ты без меры грешен, как мало незначителен в кругу такого множества людей, как коротка твоя жизнь и как быстро поспешает к тебе смерть. Когда молишься Отцу и Сыну и Святому Духу в Троице Единому Богу, не ищи Его вне себя, но созерцай Его в себе, как в тебе живущего, совершенно тебя проникающего и знающего. Когда молишься Богу, представь, что вещество как бы не существует, и все твари как несущие, и что один только Бог всюду сущий и единый, у которого нет места, который все собою наполняет, объемлет, зиждет или хранит. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Какими словами молиться? «Открывайте свои желания пред Богом» — послание к филиппийцам, глава 4, стих 6. «Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений, ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден Небесному Отцу их. Не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточался на изыскание слов. Если ты в каком-либо слове молитвы почувствуешь особенную сладость или умиление, то остановись на нем, ибо тогда и ангел-хранитель наш молится с нами». Преподобный Иоанн Лествичник. Когда убедительные для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны и для Бога. Господь Бог так истинен и свят, что и от нас требует подобной Ему святости и истины. Например, на молитве Он явно всегда требует от нас внутренно, чтобы мысли сердца наши непременно обращались в тех пределах, какие полагают слова или содержание, сущность молитв, чтобы каждое слово было как бы из существа нашего, как бы оно было наше, и чтобы никак не уклонялись мысли и сердце наше во время молитвы к посторонним предметам, хотя бы они были непредосудительные и даже святые. то есть хочет, чтобы мы были совершенно искренни, просты, истинны. Хорошо иногда на молитве сказать несколько слов своих, дышащих горячей верой и любовью ко Господу. Да, не все чужими словами беседовать с Богом, не все быть детьми в вере и надежде, а надо показать и свой ум, сказать от сердца и свое благое слово. К чужим же словам мы как-то привыкаем и холодеем. Святой праведный

Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанные мои, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Боже, зело утвердишися в владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и крови уклонитесь от мене, яко ревнивее сте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь в сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ими, рех Господи, Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь она мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедное злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, еже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть маз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление.

мои, печаль мою пред Ним возвещу, внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небес ная мене, погибе бегство от меня, несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя уврачевавый. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести, ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих,

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моим источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Священнослужители Чебоксарской епархии навещают пострадавших в результате атаки беспилотников. 5 мая, в ночь, на которой произошла атака, священнослужители посетили все три пункта временного размещения, в которые были эвакуированы жители пострадавших домов. Священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. В пунктах временного размещения люди обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома. Кто-то уехал к родственникам, кто-то остался на месте. Кроме того, духовенство в ближайшие дни будет навещать всех раненых, которые были госпитализированы в медучреждение. Напомню, что в ночь на 5 мая этого года произошла атака беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ. По информации главы Чувашии Олега Николаева, в результате налета 2 человека погибли и 32 пострадали. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 800 человек. Ну и к другим новостям выпуска. Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей благословил подготовку канонизации иеромонаха Серафима Роуза. В послании собора по итогам заседания с 29 апреля по 5 мая в Мюнхене сказано, что, откликаясь на многочисленные призывы верующих, архиерейский собор, признав праведность жизненного пути преснопамятного иеромонаха Серафима Роуза, благословил подготовку его церковного прославления в лике преподобных отцов. Напомню, что в декабре прошлого года архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей учредил комиссию для изучения жизни и наследия иеромонаха Серафима Роуза с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности его канонизации. Иеромонах Серафим Роуз – известный подвижник, проповедник и миссионер. Он был духовным чадом святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Он также жил в скиту и принял монашество. В дальнейшем принял священнический сан. Как ранее отметил в своем интервью главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда, именно знакомство в США с общиной братства, основанного отцом Серафимом Роузом, очень сильно перевернуло его в плане понимания церковной и общинной жизни. Владимир Легойда также рассказал о том, что братство выпускало журнал для неформальной молодежи, и эта история отчасти повлияла на будущее создание журнала «Фома». Ну и последнее сообщение выпуска. На символическом месте в Твери установили памятник царю-страстотерпцу Николаю II. 1 мая этого года на территории храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Твери открыли и осветили памятник-бюст царю-страстотерпцу Николаю II. В сослужении духовенства скульптуру осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Монумент был создан и установлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Христос воскресе! Возлюбленные братья и сестры, сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 по 42 стих. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа, приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Его ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вожаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знай, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им:
Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам верую, ибо сами слышали и узнали, что Он – истина, Спаситель мира, Христос». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения на это евангельское зачало свидетеля Феофана Затворника. Сограждане самарянки после того, как Спаситель пробыл у них 2 дня, говорили ей: «Не к тому ж за твою беседу веруем, сами, бо вемы, яко сеясть воистину спаса миру Христос». И у всех так бывает. Сначала внешним словом призываются к Господу, или, как у нас теперь, путем рождения. А потом, когда вкусят делом, то и жизнь в Господе, уже не по внешнему принадлежанию к обществу христианскому держится Господа, а по внутреннему с Ним сочетанию. Это и надобно всем рождающимся в обществах христианских поставить себе законом, то есть не ограничиваться одним внешним принадлежанием к Господу, но позаботиться внутренне сочетаться с Ним, чтобы потом постоянно уже носить свидетельство в себе того, что они стоят воистине. Что же для этого нужно? Надо воплотить в себе истину Христову. Истина же Христова есть восстановление падшего. Итак, отложи ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, и облекись в нового, созданного по Богу, в правде и преподобии истины, и будешь сам себе ведать, что Господь Иисус Христос есть воистину спас не только миру, но, собственно, и тебе».

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Как долго нужно молиться? К Богу никогда не обращайтесь кое-как, а всегда с великим благоговением. Не нужны Ему ни наши поклоны, ни наши многословные молитвы. Вопли сердца, краткие и сильные, вот что доходно. Кто долго стоит на солнце, телом согревается. Так кто о Боге и Божественном все думает, согревается в духе. Чем дольше, тем больше. Наконец загорится дух. Святитель Феофан Затворник. Для чего нужна продолжительная молитва? Для того, чтобы продолжительностью усердной молитвы разогреть наши холодные, в продолжительной суете закаленные сердца. Ибо странно думать, тем более требовать, чтобы заматеревшее в суете житейское сердце могло вскоре проникнуться теплотой веры и любви к Богу во время молитвы. Нет, для этого нужен труд и труд, время и время. Кого мы любим, с тем обыкновенно не можем досыта наговориться. Отсюда прямое заключение. Кто любит Бога, тот любит беседовать с Ним в молитве. И напротив, кто не любит Его, тот очень ленив на молитву. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Количество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно, хотя и оскверняемую развлечением молитвы. Не оставляй молитвы, пока не увидишь, что огнь ее и вода слез промыслительно отошли от тебя. Может быть, во всю жизнь твою не получишь такого времени для прощения грехов. Преподобный Иоанн Лествичник. Можно ли читать молитвы быстро? Не спеши гнать одну молитву за другую, а с мерною длительностью произноси их, как обыкновенно говорят пред большим лицом, когда просят его о чем. Преподобный Никодим Святогорец. Совершайте свое молитвословие неспешно, всегда сопровождая слова мыслью, ими выраженную, и напряжением на то чувство сердца. Святитель Феофан Затворник. Выговаривая слова молитвы, не спеши, но дай им время отозваться в сердце, сделаться словами твоего сердца, твоей собственностью. Креститься во время молитвы лучше реже, но с собранной в сердце верой. Изображать крест как попало, без сознания, грешно, как грешно употреблять в суе имя Божие. Когда молишься, не спеши мыслью к другому какому-либо делу, потому что молитва должна быть главнейшим занятием твоим во всю жизнь, и научиться достойно молиться есть самое важное дело. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ум на молитве отвлекается. Бес скачет задом и передом, а дело идет своим чередом. Русская пословица. Это дело сатаны, что устремляет помысл, как стрелу, пущенную наугад, и не дает человеку удержаться на том, чем он озабочен. Ибо знает, что если человек продолжит молитву свою, то сотворивший его услышит его, хотя бы он был многогрешен. Преподобный Ефрем Сирин. Память молящемуся приводит на мысль или представляет о чем-либо давнем, или новые заботы, или лицо человека оскорбившего. Преподобный Нил Синайский. Тем-то и бедственна, и пагубна эта болезнь, что тогда как враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все эти кружения моего ума, все эти заботы и попечения — суть мои собственные и неотложно необходимы для меня. Преподобный Симеон Новый Богослов. Как царю земному ненавистен тот, кто предает его, отвращает от него лицо свое, беседует со врагами владыки, Так мерзок пред Господом, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами. Как делая плотское дело, ты весь погружаешься в него умом и мыслью и телом, так же надо и приступать к молитве, как бы надеясь совершить какое-то духовное дело. А Бог твой ум видит и за мыслями следит. Старайся всегда сосредоточиться на своем деле, на искании Бога и на стремлении к Нему. Тому внимай, о том думай и заботься, чему тело молится, в голос ли или молча, или как еще потребно, только бы с трезвенной и сосредоточенной мыслью. Преподобный Макарий Великий. Прежде всякой молитвы нужно всемерно очистить свое сердце, покаяться, выплакать свои грехи. Когда очищено твое сердце, то и помыслов у тебя будет меньше, и с этими помыслами будет легче уже справляться твой ум. Священномученик Арсений Жидановский. Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, или лучше сказать, заключая ее в словах молитвы. Если она по младенчественности твоей утомится и впадет в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы, ибо непостоянство свойственно нашему уму. Но тот, кто силен все утвердить, может и уму нашему дать постоянство. Будь мужествен во всех случаях, и сам Бог будет твоим учителем в молитве. Преподобный Иоанн Лествичник. Молиться нужно так, чтобы ум был всецело собран и напряжен. Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить о том, с кем беседуем, если будем представлять, что приносим духовную жертву. Святитель Иоанн Златоуст. Если к молитве примешиваются недолжные мысли и чувства, то помолись: «Иисусе сладчайший, я сознаю свою немощь, прости мне». Святой праведный Алексей Мечов. Чтоб тихо, без смущения, читать тебе молитвы, веди себя тихо. Дома будь тих и кроток со всеми, и вне дома со всеми. Тихо ходи, тихо говори, словом, будь тих везде и во всем. Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем: «Для очищения от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. В этих-то и подобных им немощах духа и пришел многомилостивый помочь нам». И когда скажешь эти слова с верой, сердце твое тотчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождем тончайших мук,

даже ада не одолеют ее. Естественно, забота Христа не ограничивается только церковью. Он промыслитель над всем миром живущих и отошедших по божеству. Споры о том, что спасется, а кто погибнет, идут веками, но воскреснут все, а с Христом вознесутся во славе только верные. Как говорят нам современные богословы, иная слава солнца, иная луне, и обителю Отца Небесного много. Любящих искусство не из числа, но слава у художников тоже разная. Дорога любовь детского рисунка и дорога любовь великих классиков искусства. То же самое в Небесной Церкви и в попечении Бога на земле. Он Отец, а мы все для Него дети. Одни совершенствуются, другие отлынивают, и тогда терпят скорби. Архимедит Сафроний Сахаров предупреждал, что в искусстве спасения духовного совершенства любительство никогда не достигает этого. Но если вы претендуете на что-то большее, то и трудиться надо поусердней. Мудрая медицина не отвергает искусство траволечения, но аспект его ограничен, и требуется нередко высокая медицина для спасения жизни человека, тем более для спасения души в вечности, ради чего и создавал Христос свою церковь. У них тайны, а у нас-то таинства. Ученые исследуют материю, религии пытаются прорваться к духу над материей. И здесь встречаются не только с благостными духами. Один знакомый художник-камеист, лучший в России, делал потрясающие камеи, вызывая дух усопших изображаемых. Я думаю, так его обманывали духи-обольстители. Закончил он плохо. В психушке сбросился с 12 этажа вниз головой. Перед этим он делал камею Пушкина, и тот явился ему. Игры с духами плохо заканчиваются. Будущий митрополит Манул Лемешевский попал к спиритам по ветреной молодости. Круглый стол погнался за ним. Манул понял, что дело худо, забился в угол плотно. Летящий стол кричал: «Я покажу тебе, монах-епископ!» Потом боками ударился об стены и разлетелся в пух и прах на мелкие щепки. Перед тем, как идти к спириту, Мануил дал обет Богу, что если брат выздоровеет то он от неизлечимой болезни, то он уйдет в монахи. Но медлил и медлил. Бесы ему жестоко напомнили об этом. Перед Второй мировой войной в Европе процветал спиритизм. Причем цензорами в спиритических сеансах выступали больше женщины, чем мужчины. Медиумы вводили их в транс и разговаривали с падшими духами, а те изображали голоса умерших с большой точностью. Вспоминаю, как на читке бесов из «Мальчика» матом говорил голос Высоцкого Владимира Семеновича. В советское время опыты профессора Спиркина с одаренными были опубликованы в самиздате. В черный пакет положили текст и предложили одаренной озвучить его. Та положила конверт на стул, села на него. Текст озвучила. Ученые были в шоке. Когда Спиркин просил ее, почему она, ехидно улыбаясь, ответила: «Твои ученые-дураки так думали, что я попы письма читаю. Я знаю текст даже до того, как войду в эту комнату». Другой одаренный предложили поднять взглядом лежавшую на столе палочку на уровень глаз стоящего человека. Палочка висела в воздухе, включены были спецаппараты, улавливающие разные энергии. Ничто не было зафиксировано, палочка сама висела в воздухе. Главным таинством в церкви является таинство святого причащения, которое Христос учредил на Тайной Вечере с учениками. С тех пор священники призывают на хлеб и вино энергию Святого Духа и причащают прихожан. Отличие магии различных видов от таинств Христа в том, что в церкви идет соединение взаимоуважающих энергии Божией со свободой человека, тогда как в магических культах маг использует помощь падших духов и становится их рабом. Из-за падших духов гибнет его душа сначала в гордыне, потом и для любви. Сам Христос сказал об этом так: «Каждый есть раб своего греха, но если я вас освобожу, то истинно свободны будете». Магия порабощает, а Дух Христов освобождает. Маги имеют общение с падшими духами, таинство Христа имеет божественную троическую энергию Отца, Сына и Святого Духа. По отзывам старца Иоанна Крестьянкина, те священники, что в молодости имели общение с падшими духами, при совершении ими литургии тяжело переносят службу. Могут возразить:

0: А также в случае с будущим митрополитом Мануилом Лемешевским, не надо забывать, что за веру он прошел больше 20 лет сталинских лагерей. Межхристианский юмор. Православные, католики, протестанты постоянно друг над другом подшучивают. Например, протестанты о православных придумали следующее. Попал протестант в рай, и ему все очень нравится. Вдруг видит большущий забор и спрашивает, а что там? Ангел отвечает, что тоже рай. Не верю. Ну так погляди в щелочку. Протестант видит, что территория ограждена забором, кругом, и там от счастья прыгает человек. Протестант говорит, что убедился в том, что там рай, но почему там только он один? Ангел ему отвечает, что он православный. А если узнать, что кроме него кто-то другой веры попал в рай, то радость для него закончится. Они же шутят и над Папой Римской. Идет папа через площадь на заседание ученого совета, видит очень красивую юную девушку. Сразу пошли воспоминания о своей первой любви, и папа трогательно спрашивает, кем бы она хотела стать в жизни. Барышня отвечает, что проституткой. Папа падает в обморок, врач пытается его спасти, корреспонденты фотографируют лежащего папу. Тот приходит в себя, ищет взглядом барышню и снова тихо спрашивает, кем же она хочет стать. Так подтверждает свой первый ответ. Папа обрадовался, засветился от счастья. Ведь я-то думал, что ты мечтаешь стать протестанткой. Православные над католиками шутят более мягко, чем протестанты. Один кардинал приехал к папе, очень издалек, и сразу с вокзала к нему в кабинет. Папа уговаривает красавчика, а кардинала не останавливаться в светских номерах, а пожить недельку в гостинице и осмотреть святыни Рима, а уж потом, после этого, встретиться с ним. Через неделю они встретились. Кардинал поделился впечатлениями о посещении святыни. Папа поинтересовался, как ему понравились апартаменты, в которых он отдыхал. И видел ли он там его любимую китайскую вазу? Кардинал сказал, что вазу не видел. Пришли в спальню, папа поднял подушку, где лежала китайская красивая ваза. Вот, если бы вы спали дома, а не у экономки, то увидели бы мою любимую вазу. Тема разногласий между этими направлениями христианства настолько сложна, что простому светскому человеку в двух словах не объяснить. Но мне пришлось это вынужденно попробовать. Существует традиция обмена студентами между богословскими вузами. Один студент Питерской академии вернулся с такого обучения и жаром стал объяснять, что разницы между католиками и православными никакой вовсе нет. Для простоты я привел аналогии с разными армиями. Католическая армия 1,5 миллиарда, и порядок там идеальный. А православная армия всего 300 миллионов, и порядка очень-очень мало. В католической армии все хорошо, но, к сожалению, нет пороха. А у православных есть порох. «А что это за порох?» – спросил студент. «Порох – это Дух Святой». «А почему у них его нет?» «Да потому что Дух Святой сирисями и живет. Потому-то и пороха нет. Пока не откажутся от ересей, служить и молиться совместно православные христиане с католиками не могут». «А почему верующие грустные такие? А неверующие-то веселые». В одном древнем монастыре пожилой монах все никак не мог отвыкнуть от осуждений людей. То ли радости от них ждал, то ли помощи в скорбях, то ли потому, что от Бога мало утешения ему было, Бог один только знает. Увидел он, что молодой монах очень быстро научился не осуждать, не болтать, не празднословить. Разжигаем любопытство, он обратился к молодому преуспевшему монаху с вопросом, «Как он так быстро достиг?» «Да, о чем с ними, козлами-то, разговаривать?» – ответил молодой монах. Пожилой монах быстро перекрестился и побежал подальше. Этот же старец удивлялся, почему монахи грустные, а один прихожанин всегда весел. «Да, да». Но оказалось, что у веселого хорошо шел личный бизнес, и он был одержим бесом сребролюбия. Шутил, смеялся, шелком пальцами от удовольствия. Батюшки задали сложнейший вопрос. Почему в основном верующие грустные, а не верующие значительно веселее? Его ответ был оригинален. Предложили дум ребятам подышать свежим-свежим воздухом. Те согласились, обоим надели повязки на глаза. Куда-то вели-вели везли, куда-то поднимались. Наконец, одному открыли глаза, а другому нет. Тот, кто в повязке, был весел от свежего воздуха. Другой без повязки стал грустненький, потому что понял, с крыши можно слететь. Так и христиане бывают грустные, потому что знают, что душу можно погубить, если не беречься. Добрая беспокойность о своей душе никому не повредит. Святые отцы говорят, что самое безопасное место на земле – это сердце, где есть умиление от Бога, мир и тишина помыслов. Достичь этого без молитвы весьма и весьма трудно. Вам хочется быть молодым, здоровым, радостным. Святой Григорий Богослов нам того же самого желает. Он пишет так. «Хочешь быть вечно молодым? Хочу. Будь им в Духе Святом».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

Ну а сейчас на наших волнах мы начинаем трансляцию Божественной Литургии из храма Успения Пресвятой Богородицы Троицы Лыкове города Москвы.

все дела в руку и мы это призываем. И на Икристе и во веки веков аминь. Милосердие берет везде нам благословенная Богородица. Надеющиеся на тебя, да не погибнем, но да избавишь ты от бед. Ты выяси спасение рода христианского. Пречистым твоему образу поклоняемся благие, просящие прощения, прегрешения наши Христе Божьи. Воле его благоволился плоти, взымем Христа избавивший. Я же создал, если от работы вражи, те же благодарственные вопиемки, радости, исполнившиеся спасенные, спешись на сей мир. Милосердие сущеисточник, милости исподоби нас, Богородице. Ты излить на люди, содышившие, яви капризную силу, то на тебя уповающие.

0: Господу помолимся.
1: Последуйте мне, да утвержится соберущий Господь возный крест свой, последует мне. Всегда ныне присни
0: во веки. Господу помолимся.
1: Сердце чисто сосижу тебе, Бог. Раб обновит в утробе Твоей, всегда ныне присни во веки веков. Аминь.
0: Господу помолимся.
1: Благо, благодуши дела Твои царями, всегда ныне присни во веки веков. Аминь.

покуда просветится свет Твой при человеке, якогда види добрые дела Твоя, и прославит Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и вот.

Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Слава Вышней Богу и на земле мир, в человеце благоволение. Слава Вышней Богу и на земле мир, в человеце благоволение. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Да исправит Господь стопы ваши, да помет вас Господь Бог во Царствии Своем. Всегда, ныне и присно, и во веки веков.

спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот

Вишь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, где

дни оны, рассеявшиеся апостоли от скорби, бывшая при Стефане, пройдоша до

И святого славного и всехвального апостола евангелиста Иоанна Богослова, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса.

Самарийский глаголевый сихар, близ веси Южида Диакову Иосифу, сыну своему, бежит у источники Яковым, Иисус же утрушся от пути, сидящий яко на источнице, беже яко час шестый, приди жена от Самарии почерпать и воду, глагола Иисус, дашь мне пити. Ученицы бо его отшли бяпово град, да брашну купят. Глагола ему жена самарянынья, како ты жидовин си, от мене пити просиши, жены самарянынь сущей, не прикасают бося жидови самарянам. Отвечая Иисус речей ей, аще бы ведала иси дар Божий, и кто из глаголя идти дашь мне пити, ты бы просила у него и дал бы ти воду живу. Глагола ему жена, Господи, не почерпала имаши из студенец из глубок, откуну бы имаши воду живу. Еда ты боли иси отца нашего Иакова, я же даде нам студенец се, и то из него пит, и сынови его, и скоти его. Отвещай Иисус речей ей, всяк пияй от воды сия, жаждется паки. А иже пиет от воды, и уже оздам ему, не в жаждется вовеки. Но вода и уже оздам ему, будет в нем, источник воды текущий в живот вечный. Глагола к нему жена, Господи, дашь мне сию воду, да не жажду, не прихожу сема почерпати. Глагола ей Иисус, иди пригласи мужа твоего и приди сема. Отвеща жена и рече ему, не имам мужа. Глагола ей Иисус, добре рекла иси, яко мужа не имам. Пять бы мужа имела иси, и ныне его же имаши, нести муж, сего истину рекла иси. Глагола ему жена, Господи, вижу, яко пророк иси ты, отцы наши в горе сей поклонишася, и вы глаголите, яко во Иерусалиме есть место, иди же кланитесь подобает. Глагола Иисус, жено, веру мими, яко грядит час, егда не в горе сей, ни во Иерусалиме поклонитесь отцу, вы кланяетесь и Божий невесте, мы кланяемся и Боже вемы, яко спасение от иудей есть, но грядет час силы есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу духами истинною, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему, Дух есть Бог, и же кланяется Ему Дух

Христос, егда той придет возвестит нам вся, глагола Иисус, азы ещн глаголесь с тобою. И тогда придоша ученицы Его и чудякуся, яко с женой глагольше, обаче никто же рече, часо ищешь или что глаголище с нею, оставить живот.

говори, не да той есть Христос, и зидоши же из града и грядяху к нему, между же сим моляху его ученицы его глаголище, рави яшть, он же реще им, а сбрашно имам яшти, его же вы не весте, глаголок уже ученицы к себе, не да кто принеси ему яшти, глагола им Иисус, мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело его. Не вы ли глаголите, яко еще 4 месяца сути жатва приедет, все глаголю вам, возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже, и женя и мзду приемлет и собирает плод жить живот вечный, да сей вкупе радуйся и женяй. О сем, бо слово есть истинное, яко ин есть сея, ин есть жняй, а с послах вы жати, иди же вы не трудистися, и не трудишася, и вы в труд их в недосте. От гряда же того мнозе веровавши вонь, от самарян за слово жены свидетельствующая, яко речеми вся елика сотворих, нигда уба придоши к нему самаряне, моля

Спаси Тебе, Господу и Спасителю нашему, о еже приятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, всю годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедшую

спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестные матери нашей, игумени Феофании,

Господи Боже, сил, Боже, спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи, от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец, ризу Твою я же есть церковь, живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крови в изгнании сущие в домы введи, алчущие напитай, недугующие страждущие укрепи, исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Якоды едиными усты, единым сердцем, исповемся тебе единому Богу в Троице, славимому ему. Ты бы иси заступление, и победы, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому

Господи, всегда храни, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, всечестную игуменью Феофанию и сестрами святые обители сия, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благообразно и остро зрело с ним причистой.

Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у

нашего в мире покаяния скончать, о Господа, просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судящем Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми.

0: петь и Тебя благословить, и Тебя благодарить, и Тебе поклоняться на всяком месте владычеству Твоего, отмите Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, тако же сы, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, Ты от небытия в бытие нас привел, и отпадшие восставил сипаки, и не отступил, еси вся творя, донди же нас на небо возвелось, и царство Твое даровалось, и будущее. Оси всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, о всех их же вемы и их же невемы, явленных и неявленных благодеяниях бывших на нас. Благодарим Тебя службе сей, южи от рук наших приятий изволилось, ощи предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмоангелов, херувимии, серафимии, шестокрылатии, многочитие, возвышающиеся пернатии.
1: Победную песнь поющего пьюще, взывающей, глаголющей.
0: Сими мы блаженными силами, владыка человека, любчиво пьем и глаголем, свят еси пресвят, ты единородный твой сын и друг твой святый, свят еси пресвят, и великолепна слава твоя, и же мир твой так и возлюбил, и яко же сына твоего единородного дати, да всяк веру и в него не погибнет, но имать живот вечный. И же пришед, и вся я же она смотрение исполнит, в ночь уже предаяшися, паче же сам себе предаяши за мирский живот, прием хлеб во святые свои пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, даде святым своим.

Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолов Ты не спаслал, того благиня Ты имей от нас, но обнови нас, молящихся,

просим и молим и надеем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на принадлежащие дары сия, и сотворю бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым.

вечные во веки веков, я же быть причащающимся трезвение души, восставление грехов, приобщение святаго Твоего Духа, исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же Тебе не в суд или в осуждение, еще приносимся словесную всю службу, по ежевере почивших праотцев, отцев, патриарсов, пророцев, апостолов, проповедниц, евангелистов, мучениц, исповедниц, воздержанниц и о всяком духе.

Ней, славней Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии, о святом Иоанне Пророце, предтече Крестителя, о святых славных и всех вальных апостолах, о святом апостоле священномученике Симеоне, сроднике Господне, о священномучениках Павле, Ане, Ане Пресвитера, о мучениках Петре, Николае, о Ксентии Сергии, о мученице Анастасии, преподобном мученице Марии, преподобном Стефании, игумене Печерском, епископе Владимире Волынском, о праведном Евлогии, странноприимнике, их же и память совершаемая всех святых твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помяни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной, помяни, Господи, святейшие преснопамятные патриархи Сергия, Алексия, Пимена, Алексия,

и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Еще молим Тебя, помни, Господи, всякое епископство православное, правоправящее слово Твое истины, всякое пресвитерство во Христе, дьяконство, всякое священничество. Еще приносим Тебе словесную всю службу о вселении, о святей соборной, апостольской церкви, о их в чистоте, честном жительстве пребывающих, о благодании в стране нашей, властях и воинстве, и дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте.

0: Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинный.
1: Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святотроицкие Сергиевы лавры священно архимандрита, яко же дары святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяще Слово Твое я, истины.
2: Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святотроицкой Сергиевой лавры священно архимандрита, и преосвященные архиепископы и епископы,

о преосвященных митрополите, архиепископе, киепископе, и о всем священничестве и иночестве чине, о богохранимой стране нашей, о власти, воинстве и народе ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении о славе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей, предстоящих, я их же киждо помышляю.

и да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

любові і человеколюбія, єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословенный Сын, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки.

0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Сегодня, в эти светлые пасхальные дни, мы продолжаем праздновать победу жизни над смертью. И мысленно мы переносимся к древнему колодцу Иакова, где происходит тихая, глубокая встреча Творца со своим творением. Господь, уставший от долгого пути, садится у колодца. И туда же приходит женщина, самарянка, чтобы наполнить свои водоносы. И происходит чудесная встреча. Господь просит кротко у нее пить, чтобы ей даровать живую воду, ведущую в жизнь вечную. И здесь, у глубокого каменного сруба, происходит не только спасение одной души. Здесь нам открывается глубокая тайна богообщения. Господь начинает разговор с самарянкой и открывает ей то, что до этого времени было сокрыто для многих. На ее вопрос о грядущей Мессии он говорит прямо: «Это я, который говорю с тобою». Получив такое благовестие, самарянка полностью изменяется. Преображается вся ее жизнь в один момент. Она, по словам святителя Иоанна Златоуста, бросает свои водоносы и устремляется в город к тем людям, которых она еще недавно избегала, для того, чтобы открыть им нечаянную радость о пришествии Мессии. Дорогие братья и сестры, в некотором смысле мы с вами похожи на эту евангельскую самарянку. Каждый день мы приходим к этим житейским колодцам для того, чтобы испить воду земных радостей, карьерных достижений, материального благополучия. Но все это, по словам Спасителя, не может утолить нашу жажду, так как пьющие эту воду вас жаждет вновь, так как сердце человеческое постоянно в смятении от того, что душа создана для неземной вечной, а для вечной жизни. И поэтому для тех, кто опирается только на земное, духовная жажда будет всегда. Господь и сейчас стоит в преддверии наших сердец и ждет нас, когда мы обратимся к Нему, чтобы напоить нас живой водой, чтобы принять эту живую воду, мы должны обратиться, к примеру, самарянке. Что говорит в 34-й беседе на Евангелие от Иоанна святитель Иоанн Златоуст? Она, окрыленная радостью, бросает свои водоносы и спешит благовествовать. Так и нам. Надлежит оставить свои водоносы земных привязанностей, тревоги о завтрашнем дне, привычки обсуждать друг друга, завидовать. Потому что все это связывает там по рукам и не дает обнять воскресшего Господа. Все это надо ставить у ног Спасителя, доверившись Его святой воле. И тогда мы почувствуем, как легко нам стало дышать. Противовес иссякающим источником мира сего. Спаситель дарует нам нечерпаемый кладезь своей благодати, святую церковь. Мы с вами стоим под сводами этого чудесного навольного храма в честь успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, который является живоносным источником для всех нас. Многие люди, которые приходили с пустыми сосудами разбитых душ, черпали из этого источника благодать и уходили наполненные радостью и божественным светом. Потому что Христос воскресший всегда здесь пребывал и будет пребывать. Он дарует нам себя Святой Евхаристии на Божественной Литургии. Дорогие мои, когда мы сегодня выйдем из этого храма, наполненный благодатью от торжественного патриаршего богослужения, постараемся сохранить этот дар Божий, который нам был дарован, чтобы с покаянными сердцами подарить эту дар Божий силу, исходящую из наших сердец, своим ближним и дальним. Чтобы свидетельствовать о Христе не только на словах и высоких учениях, но всей своей жизнью, пронизанной пасхальной радостью, милосердием, любовью, терпением, состраданием, показать людям красоту нашего православия. Давайте сохранять свет Христового воскресения, черпать силы из живоносных святых таинств церкви и никогда ничего не бояться, потому что мы с вами сыны и наследники воскресшего нашего Господа, который победил смерть. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами, наполняет ваши дома миром, а души нетленной радостью. Слава распятому и воскресшему Христу с Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Христос воскресе!
1: Аминь.

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный, спасти от них же первый есть ас. Еще верую, ко сей самый есть пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюсь бы Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститесь и пречистых Твоих таинств, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные, дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзани Ти дам, як Иуда, но як разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне, при очищении святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

0: и подумают, наступали 6 умных сорок. В это мгновение, когда вьюшка отвернула голову, выскочка улучила для своего нападения мгновение. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы муравы. И только бы еще мгновение, чтобы подняться в воздух, только бы еще одно мгновенечко. Вот только-только бы подняться сроки, как вьюшка схватила ее за хвост, и кость выпала. Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост оказался у вьюшки в зубах и торчал из ее пасти длинным острым кинжалом. Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая, пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост.
1: Вот так-то в итоге сорока за свою глупость пострадала. Это напоминает рассказ «Барсученос», который мы разбираем, что барсук тоже пострадал из-за того, что пытался воровать картошку, а тут сорока пыталась воровать косточку у собаки. Никита, скажи, пожалуйста, тебе понравился рассказ «Выскочка»? Жалко было сороку? Осталась такая немножечко глупая птица без хвоста. Потом рассказ кончается тем, что еще собственные сородичи ее и отругали. Что? Как же ты вот так могла-то без хвоста остаться? А как ты думаешь, как это вот так? Михаил Пришвин, он что, язык сорок понимал? Откуда он знал, что вот так сороки ругаются? Как он понял-то это? Языка птичьего он точно не знал, правда? А что он мог делать? Предполагать, да? А что помогало писателю так хорошо разбираться в природе?
2: Потому что он долго следил за ней.
1: Да, наблюдал. То есть его наблюдательность помогала Михаилу Пришвину предполагать, как могли животные, допустим, вести себя в той или иной ситуации. Да? То есть что вот сорока так будет себя вести. А собака вот разгадала замысел сороки. Интересно, правда, рассказ?
0: А что вы, ребята, знаете про лес? Были в лесу? Что-то наблюдали?
3: Я в лесу.
0: Что ты там видел?
3: Я видел там много
1: воробьев?
3: Да, воробьев и сорок я видел еще.
0: А ягоды, грибы ходили, собирали когда-нибудь?
3: Да, мы собирали. И малину собирали.
0: Лесную малину, наверное, дикую, да?
3: Да.
0: А что там в лесу происходит? Чем вот отличается лес от города? Чем-то отличается?
3: Ну да, там нету домов.
1: Действительно,
0: а
1: деревья.
3: Ну, там есть деревья вместо домов. Если бы они там были, это было бы странно.
0: Потому что в лесу что должно быть?
3: Ну, деревья.
0: Деревья, тишина, покой, животное же, если будет шумно, вот представить, да, вот ездят, допустим, автомобили, трамваи, как бы отреагировали сейчас, вот если лисичка бы сюда пришла, или олень прибежал?
3: Это было бы как бы странно.
0: Ну, испугались бы, да, наверное, шума здесь, не смогли бы жить. Да. То есть это наш дом, город, а лес это, да, дом для кого?
3: Для животных.
0: Да.
3: Диких.
0: Ну, конечно.
1: Да, совершенно верно. А, Юлия Андреевна, чем похожи рассказы? Похожи действительно же и по почерку, и по деталям вот этим, да? Ну, Паустовского и Пришвина.
0: В любом же случае мы говорим о том, что писатели, ну, уникальные люди, у которых все равно свой уникальный, особый взгляд на мир. И часто так бывает, что они замечают такие вещи, которые мы с вами, ну, не заметим, не приметим. То есть именно долго наблюдая за природой, больше даже не наблюдая, а любуясь, да, вот этим вот удивительным миром, где-то похожим на нас с вами, где-то совершенно уникальным. Они имеют возможность с помощью слова передать нам, как вот, да, о чем могут подумать сороки. Или, например, передать какие-то секреты природы, как вот залечить нос. Да, или именно то, что, несмотря на то, что зайцу было больно, обжег он лапу, он все равно деда вывел из леса, потому что животные часто оказываются где-то даже добрее людей. И именно вот эти уроки природы и сближают рассказы Михаила Пришвина и Константина Паустовского. Может быть, где-то даже отношения с юмором, да, вот понаблюдать, какие же

0: животные забавны, да, и какими они могут быть действительно благодарными. И учат именно ценности, что животных надо оберегать, надо помогать, они наши братья меньше. И несмотря на то, что иногда имеют какие-то средства защиты, там когти, зубы, да, или иголки, чаще всего они нуждаются в нашей заботе. В первую очередь, конечно, сохранение их дома, леса, от насаждения как раз вот и домов, как да, Саша сказала, было бы странно увидеть дома в лесу. Но мы же все знаем, что леса, к сожалению, становится вот такого нетронутого человеком все меньше. Плюс там загрязнение тех, кто ходит в лес в поход. Да, то есть как раз вот здесь мы должны эту любовь к природе для себя взять из этих рассказов, ну и на всю жизнь пронести заботливое вот это отношение к лесу и к животным.
1: Очень замечательные рассказы, о которых мы говорили. И как раз впереди лето, можно будет почитать рассказы и пообращать внимание на детали. Да, вот
0: да.
1: За сорокой понаблюдать, за костяникой, какая она, сравнить с черникой. Ну и, конечно же, бережно относиться к природе. Если мы выходим в лес, то, естественно, убрать за собой.
0: Здесь также можно подключить рассказы и Бианки, да, например, где обычный муравьишка, где-то на садовом участке или во дворе можно даже за жизнью муравьишки понаблюдать. Да, такой маленький персонаж, а сколько интересного у него происходит.
1: Сколько всего у нас интересного впереди этим летом. И мы будем прощаться. Программу из цикла «Дом. Зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Помогала вести программу мне сегодня Юлия Андреевна Христолюбова, учитель русского языка и литературы школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении города Екатеринбурга. И также в гостях в программе у нас были ученик первого класса Саша Мизинин и ученик второго класса Никита Быков. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: До новых встреч. Читайте хорошие рассказы и берегите природу.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 мая по новому стилю или 27 апреля по старому. И сегодня совершается память апостола от 70 и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня по плоти, пострадавшего в 107 году, праведного Евлогия, странноприимца святого 4 века, преподобного Стефана Игумена Печерского, епископа Владимира Волынского 11 века, новомучеников 20 века, священномучеников Павла Святозарова и Иоанна Рождественского, Иоанна Спасского пресвитеров, мучеников Петра Языкова, Николая Малкова, Авксентия Калашникова, Сергия Мефодиева и мученицы Анастасии, преподобномученицы Марии Носовой, послушницы. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время преподобному Стефану Игумену Печерскому. Будущий епископ Владимир Волынский родился в начале XI века и с молодых лет подвязался в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия. До пострижения в монашество святой Стефан рос в семье богатых родителей. После их смерти он раздал все имущество и решил посвятить себя служению Богу. Преподобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя наставлять братью словом назидания. Перед кончиной преподобного Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Стефана, который был тогда доместиком, главным уставщиком на клиросе. Призвав к себе любимого ученика, преподобный Феодосий возложил на него послушание исполнять обязанности игумена Печерского монастыря, заповедав неукоснительно блюсти строгий монастырский устав, заботиться о странниках и молиться о благодетелях святой обители. Преподобный Стефан стал достойным преемником своего учителя. Он закончил строительство соборного Печерского храма, начатое еще при жизни преподобного Феодосия. Преподобный Стефан основал поблизости новый монастырь, куда перевел почти всю братью старой обители, оставив лишь несколько послушников, которым вменил в обязанность погребение умиравших иноков и ежедневное совершение божественной литургии в память усопших братьев. Старания преподобного Стефана на ниве монастырского строительства по молитвам самого игумена и предстательствам преподобных Антония и Феодосия Печерских были весьма многополезными и послужили укреплению духовной жизни обители. При виде благочестивых забот о святой обители Божией враг рода человеческого сумел своими кознями посеять смуту среди отдельных насельников монастыря и привел не только к низложению преподобного Стефана с игуменского поста, но и к его изгнанию из Печерского монастыря. Смиренно неся скорбь незаслуженно причиненных ему обид, святой подвижник Божий в подражании святому первомученику Стефану и во исполнении наказа преподобного Феодосия о любви к братии продолжал усердно молиться о своих гонителях. После изгнания из обители святой Стефан приступил к строительству неподалеку от нее, на реке Клове, нового монастыря, на средства, щедро ему предоставленные многими боярами и вельможами, являвшимися его духовными сыновьями. По желанию святого Стефана новый монастырь был освящен в честь Влахернской иконы Божией Матери в память ее чудесного явления константинопольским живописцам, посланным ею к преподобным Антонию и Феодосию Печерским для украшения храма. Вскоре в новом монастыре собрались многочисленные братья, жившие строго по уставу, учрежденному преподобным Феодосием для Печерской обители. В 1091 году, после кончины епископа Владимира Волынского, преподобный Стефан был хиротонисан митрополитом киевским Иоанном во епископа и поставлен на кафедру города Владимира на Волыне, основанного святым равноапостольным князем Владимиром. Будучи уже епископом и прибыв на молитву в созданный им монастырь на Клове, святитель Стефан удостоился чудесного видения божественного света, исходившего от мощей преподобного Феодосия, которые покоились в пещере Печерской обители. Поспешив к месту этого явления, святитель узнал о решении игумена и братьев Киево-Печерского монастыря перенести святые мощи преподобного Феодосия из пещеры в соборный храм обители. Таким образом, святитель Стефан смог принять участие вместе с сонмом других епископов в торжественном перенесении мощей своего учителя и духовного отца, преподобного Феодосия. В епископском сане он прослужил 3 года, неизменно подавая пример кротости и милосердия. Кончина святителя последовала 27 апреля по старому стилю 1094 года. Преподобнее, Отче Стефане, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Состоялось гашение марок с видами двух монастырей Курской земли. 5 мая этого года в Воскресенском храме Знаменского мужского монастыря города Курск состоялось специальное гашение почтовых марок серии монастырей Русской Православной Церкви. На марках изображены два мужских монастыря, являющихся жемчужинами духовной жизни Курской земли и памятниками культуры федерального значения – Коренная пустынь и Знаменский мужской монастырь. В церемонии гашения приняли участие губернатор Курской области Александр Хинштейн, митрополит Курский и Рыльский Герман и руководитель Курского филиала Почты России Оксана Бахтина. Как отметил на церемонии Александр Хинштейн, каждый из двух изображенных на марках монастырей веками формировал душу Курского края, стал свидетелем многих событий и до сих пор остается живым центром православной культуры и не только региона, но и всей страны. В свою очередь, владыка Герман пожелал, чтобы как можно больше людей узнали и познакомились с историческими святынями Курского края. Уточняется, что тираж каждой марки – 72 тысячи экземпляров. В почтовое отделение Курской области поступит по 900 экземпляров каждого вида. Дополнительно к маркам изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Новые марки с дополненной реальностью, так как с помощью приложения можно узнать информацию о курских достопримечательностях. Ну и к другим сообщениям выпуска. В кенийском селении возвели временный храм и отремонтировали образовательный центр. При поддержке патриаршего экзархата Африки в селении Гамой, одного из благочений в Кении, возвели временный храм в честь архистратига Божия Михаила, а также отремонтировали образовательный центр. Детский образовательный центр, который также назван в честь архистратига Божия Михаила, окормляет благочинный округа иерей Никанор Шелеси. В апреле в центре возвели дополнительный класс для растущего числа воспитанников и отремонтировали помещение. 28 апреля отец Никанор осветил образовательный центр и благословил учащихся. Ну и последнее сообщение выпуска. 16 мая Марфомариинская обитель приглашает на большой городской благотворительный фестиваль под названием «Белые крылья». Он пройдет на территории Марфомариинской обители Милосердия в Москве. Фестиваль «Белые крылья» призван напомнить о главной добродетели – милосердии и готовности быстро откликнуться на чужую боль и нужду, подчеркнула настоятельница Марфомариинской обители игуменья Елизавета Позднякова. В рамках фестиваля уже пятый год подряд на территории обители пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи, на которых молодые врачи, медсестры и студенты московских учебных заведений смогут закрепить и применить на практике полученные навыки. Мастер-классы по оказанию первой помощи проведут преподаватели и студенты Свято-Димитриевского училища, Сестер Милосердия и Медицинского колледжа. Также состоятся встречи с выдающимися врачами Москвы. А в завершении фестиваля в саду обители пройдет музыкальный концерт. Вместе со студентками Свято-Дмитриевского училища Сестер Милосердия выступят Таисия Бахталина и Дмитрий Певцов. Особым приглашенным гостем фестиваля станет писатель и друг Марфомариинской обители Дарья Донцова. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные обсуждению происходящих процессов в организме человека при старении, мерам профилактики этих изменений. И сегодня мы поговорим о возрастных изменениях слухового анализатора, как происходит изменение слуха с возрастом. Есть даже специальное медицинское название, достаточно непростой термин. И возрастные изменения слухового анализатора, возрастные изменения слуха – это естественные двухсторонние изменения, снижение слуха, связанные с комплексными изменениями в организме. Оно развивается постепенно. Ученые совершенно четко знают, что те изменения, которые происходят со слухом, они начинаются уже в рамках старения в возрасте 30 лет, как и все другие изменения, которые мы с вами обсуждали в предыдущих передачах. Но вот ощутимыми и значимыми они становятся где-то только в возрасте 50, некоторых людей 60 лет, а к 70 годам затрагивают уже больше половины людей. То есть, в общем, изменения соответствуют тем структурам, которые мы раньше с вами обсуждали. 30 лет – это пик возможностей организма и физических, и функциональных по сердечно-сосудистой системе, по органам дыхания, по мышечной системе, по возможностям центральной и периферической нервной системе. Дело в том, что это важно, потому что, говоря о слуховом анализаторе, о самой возможности слышать человека, это достаточно комплексная система, которая включает и сами по себе органы слуха, включающие несколько уровней, и в том числе и работу центральной нервной системы, головного мозга, где происходят уже конечные аспекты анализа и восприятия тех звуковых волн, которые трансформируются в нервные импульсы и анализируются уже. И если по другим органам и системам, по сердцу, по сосудам, эти изменения возрастные видны несколько раньше, то на слух обращают внимание, как правило, позже, потому что он значительно мягче изменяется, но все-таки изменяется. И в связи с этим важно понимать, что те изменения, которые известны в настоящее время при старении слухового анализатора, они включают очень много научных исследований, данных. Все они, если говорить, в общем, укладываются в теории изменений сосудов, теории изменений в нервной системе центральной, периферической, включают и неоднократно обсуждаемые нами так называемый оксидативный стресс, то есть нарушение баланса между удалением и производством свободных радикалов, накопление которых повреждает клетки. Это и теория хронического воспаления, которая накапливается с возрастом у человека. Это и теория регуляции генов, работы клеток. Их много, они интересные, ученые над ними работают, но, безусловно, принципиально важными являются именно те, на которые мы можем с вами повлиять и понять. Ключевым аспектом старения слухового анализатора является изменение так называемых волосковых клеток внутреннего уха. Это уникальные клетки. Они отвечают за именно основной аспект преобразования звуковых сигналов в электрический импульс. Они очень специализированные, очень специфические клетки. Со временем, как говорят специалисты, они изнашиваются, они погибают, организм их не восстанавливает. И поэтому контроль и, безусловно, внимание к органу слуха, безусловно, крайне важно с ранних лет, как минимум уже в возрасте 30 лет, очень важно задуматься о тех факторах риска, то есть тех состояниях, которые приводят к ущербу слуху. И если есть эти факторы риска, то нужно повышенное внимание именно к тем состояниям и мерам профилактики, о которых мы говорим. Фактор риска. У кого значительно чаще и значительно активнее возникают изменения с возрастом в слуховом анализаторе? Известный, доказанный фактор риска – это наследственность, генетическая предрасположенность. Если в роду у кого-то была тугоухость, в том числе и возрастная, она с высокой степенью вероятности может передаваться по наследству. Поэтому, если человек знает, что были такие состояния, заболевания в роду, очень важно внимательно выслушать информацию, принять меры профилактики к вниманию. Второй очень важный фактор, который имеет большее значение в рамках контроля, это воздействие шума. Четко известно, что люди, работающие на производствах, шумных, работающие в шумных помещениях, подвергающиеся длительному нахождению именно в зоне шума, или люди по тем или иным предпочтениям, имеющие большой контакт с высоким звуком, например, часто посещающие концерты, отмечается, что у них риск тугоухости, снижения слуха значительно выше. Это очень важно помнить. И основными симптомами, которые важно обратить внимание, это с возрастом снижение понимания речи в шумной обстановке. Если человек начал замечать это, то уже отчетливые симптомы возрастных изменений слуха. Плюс достаточно нередко бывает уже ощущение нарушения, когда человек не может четко определить локализацию источника звука. Это такие достаточно частые и типичные первые симптомы, на которые нужно обратить внимание, потому что первыми симптомами бывает, когда человек перестает слышать высокие звуки, потом с течением времени подключается ситуация, когда он уже и низкие звуки плохо различает. Помимо указанных выше факторов риска, наследственность, воздействие шума, очень важно отметить и такие состояния, как травмы, черепно-мозговые травмы или хронические воспалительные заболевания уха, требующие внимания и контроля. Если воспалительные заболевания уха были у человека, безусловно, очень важно встать на диспансерный осмотр у специалиста, проходить периодические осмотры значительно чаще, чем это обычно нужно человеку, без факторов риска. Ну и следующая целая большая группа факторов риска, она включает хронические заболевания, о которых мы неоднократно с вами говорим. Но они крайне важны, потому что они участвуют в обеспечении работы слухового аппарата. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Такие заболевания, как повышенное давление, атеросклероз сосудов головного мозга или шеи, очень часто связаны со снижением слуха, потому что слуховой аппарат, как и любой другой орган, четко требует нормального кровообращения, любые колебания. А вот в обеспечении крови органов слуха эти колебания нормального кровообращения, они особенно четко фиксируются, особенно четко важны в рамках профилактики. И здесь, безусловно, нужно обратить еще раз внимание на высокое артериальное давление, которое может приводить к ишемии, то есть низкому кровотоку, низкому количеству кислорода, поступающего к слуховым центрам головного мозга, в том числе и низкое питание волосковых клеток. Все это очень важные факторы, за которыми нужно следить, и люди с повышенным давлением в зоне риска. Поэтому еще раз хочется напомнить, что следить за давлением очень важно. Следующее заболевание, которое достаточно часто вызывает проблемы со слуховым анализатором, это сахарный диабет. Сахарный диабет вообще это не локальное заболевание, достаточно часто мы с вами говорим. То, что сахар повышается в крови, это ситуация не просто изменения в анализе. К сожалению, сахар вступает в контакт с большим количеством белков, структур тканей и так называемого гликирования, то есть взаимодействие сахара с клетками и тканями организма, наносит достаточно ощутимый вред, ущерб организму по многим органам и системам, практически по всем. Поэтому при сахарном диабете риск нарушения слуха увеличивается, и он значительно больше прогрессирует. На это нужно обратить внимание. Отдельную группу составляют нежелательные побочные эффекты ряда препаратов с так называемым ототоксическим, то есть токсическое воздействие на слух. Это могут быть препараты, принимающие от боли, это некоторые антибактериальные средства, поэтому крайне важно, безусловно, внимательно вместе с врачом обсуждать нежелательные эффекты, говорить о всех заболеваниях, которые есть, для того, чтобы правильно были подобраны лекарственные препараты. И особенно обратить внимание на то, что если человек начал принимать новые лекарственные препараты, отметил какое-то нежелательное явление на слух, то сообщить об этом врачу, заменить, поменять, отрегулировать дозу. Это важно. Вместе с тем, конечно же, сейчас нет таких препаратов, которые бы очень плохо действовали на слух. Раньше были такие препараты, антибиотики аминогликозидового ряда. У них очень известные токсические действия на слух были. Но сейчас они отменяются, медицина за этим строго следит. Таких уж явных препаратов, опасных для слуха, в настоящее время не предлагается для применения в клинических рекомендациях. Отдельную группу обсуждают специалисты, нутрициологи в отношении недостатка витамина А, недостатка витамина С, недостатка витамина Е, недостатка группы витаминов В, а также таких микроэлементов, как цинк и магния. Поэтому, как правило, если возникают те или иные нарушения слуха с возрастом, врач, как правило, обсуждает питание, достаточно ли оно разнообразное. Если у человека нормальная масса тела или избыточная, то крайне маловероятно, что у него есть дефицит витаминов, микроэлементов. Но если человек периодически находится на таком однообразном питании, на ограничении питания, то рассмотреть вероятность дефицита витаминов, микроэлементов нужно, важно. Но в современной медицине, конечно же, больше используется подход диагностики. То есть, если возникает подозрение у врача, то правильнее нужно сдать анализ крови на концентрацию витамина А, Е, витамина группы В, на концентрацию цинка, магния в крови. Если выявлено их снижение, то рекомендовать их прием. Безусловно, к факторам риска развития прогрессирующего ухудшения слуха с возрастом относятся курение, как активное, так и пассивное, когда человек не курит, но вдыхает систематический табачный дым, и употребление алкоголя, даже эпизодическая ситуация, которая считается опасной для воздействия на слуховой анализатор. К существующим современным мерам профилактики прогрессирующего ухудшения слуха с возрастом считается: первое – защита слуха от громких звуков. В первую очередь, если человек работает в шумных условиях, необходимо использовать соответствующие шумопоглощающие наушники или другие средства. Очень важно избегать прослушивания громкой музыки в наушниках. Очень важно, особенно людям с факторами риска, регулярно посещать врача-специалиста. Рекомендуется проходить проверку слуха хотя бы раз в год. Контролировать здоровье в целом. Важно следить за уровнем сахара, уровнем артериального давления. Эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ, правильно питаться, в рацион включать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, это рыба, продукты, богатые магнием, это каши различные. Важно принимать продукты разнообразные, фрукты, овощи, это пищевые волокна, это антиоксиданты, это витамины группы В. Физическая активность доказано влияет очень позитивно на общее состояние здоровья, на сердечно-сосудистую систему и косвенно на слух. Важно отказаться от вредных привычек. Есть некоторые рекомендации современных врачей и о строгом соблюдении и правильной гигиене ушей. Необходимо регулярно очищать уши от серы, чтобы избежать образования серных пробок, удалять пробки должен врач. И только после уже общения с врачом определить дальнейшие возможные аспекты гигиены индивидуальные, которые он порекомендует. Безусловно, очень важно следить за острыми или хроническими состояниями, особенно воспалительными заболеваниями, которые могут давать осложнения, и своевременное лечение инфекций, которые могут поражать анализатор слуховой. Это главнейшая ситуация, поэтому вакцинация от вирусных заболеваний важна и нужна, о которой мы постоянно говорим. Ну и контроль приема лекарств. Важно не заниматься самолечением, следует применять только лекарства, которые назначил врач, так как ряд нежелательных эффектов от лекарственных препаратов, мы с вами обсуждали, могут быть опасными для слуха. Интересным современным направлением в рамках профилактики и замедления прогрессирования возрастных изменений слуха являются специальные тренировки, которые достаточно активно изучаются, применяются и как аспект реабилитации, или как аспект профилактики. Такие тренировки достаточно эффективно помогают, и очень важно перед их применением посоветоваться с врачом о показаниях и противопоказаниях. Перечень их достаточно широкий. В частности, это могут быть тренировки, так называемая калибровка слуховой чувствительности. Когда человек один или два раза в день в тихой, спокойной обстановке пытается идентифицировать самые слабые, едва различимые звуки и на них концентрируется. То есть тренировка проводится по протяженности от нескольких минут до 15 минут. Еще раз хочется сказать, методика индивидуально определяется врачом. Эта методика учит мозг выделять и обрабатывать тихие сигналы из окружающего шума. Она достаточно эффективная. Есть методика, так называемое обогащение звуковой палитры, когда человек погружается в комфортную, разнообразную акустическую обстановку, например, слушает сложную инструментальную музыку, если она не громкая и удобная, и комфортная, или он может слушать звуки природы, специально выделить время и сконцентрироваться на ощущениях, восприятии, выделении этого звука. Это могут быть и звуки города, если человек живет в городе. Сама по себе методика обогащения вот именно такой акустической палитры, она готовит и оптимально создает для слуховой системы адаптацию к широкому спектру звуков. В обычной жизни врачи могут порекомендовать достаточно простые бытовые упражнения, например, специальную фокусировку на речи. То есть это некоторая практика, когда человек находится в той или иной обстановке, и он практикуется в распознавании голосов, он определяет различные тембры, улавливает интонацию, понимание смысла. То есть в той или иной обстановке, шумной находясь, он не испытывает тревогу, не испытывает страха, воспринимает это как учебный материал для себя, как упражнение, которое снижает тревогу и тренирует мозг. Помогает в обычной жизни и прослушивание аудиокниг, регулярно материалов, которые представляются с четкой дикцией, артистами, дикторами. Это помогает развивать навыки слушания. Помогает музыкальная терапия, прослушивание музыки, попытка подпевать или отстукивать ритм. Улучшает восприятие ритмических моментов и мелодии речи. В обычной жизни достаточно часто рекомендуют читать вслух. Это помогает на самом деле также развивать слух и замедлять процессы, происходящие с возрастом. И очень важным в рамках тренировки слуха являются и радиопередачи. Это действительно очень важный момент, когда человек посвящает осознанно прослушиванию тех или иных радиопередач, фиксирует интонации, фиксирует информацию. Это достаточно хорошая тренировка для слуха и достаточно оптимальные меры профилактики. То есть есть и некоторые специальные тренажеры цифровые, но это уже более современные методики, требующие определенной аппаратуры. Правда, несложно. Есть программы, которые скачиваются на телефон. Эти программы, они тренируют слух, улучшают слуховую память. Но это, безусловно, уже более специализированные этапы, которые совершенно четко согласуются со специалистом в зависимости от тех показаний и противопоказаний. То есть, как ни странно, существует целое направление слуховой гимнастики, то есть не только важна гимнастика для сердца, не только важна гимнастика для мышц, не только важна гимнастика дыхательная, но и целое направление реабилитации, специальных упражнений, гимнастика для слуха в настоящее время развивается очень эффективно, и мы с вами можем это применять, можем этим пользоваться в обычной жизни, обращать на это внимание, выделять время для этого. И в рамках той или иной наиболее удобной методики тренировки слуха применять ее. Это достаточно хорошее, эффективное, перспективное направление, которое совместно с рекомендациями врача-специалиста имеет, безусловно, значительно больший эффект для того, чтобы замедлить прогрессирование возрастной потери слуха, остановить и в некоторых ситуациях восстановить слух. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. Она пишет: «После работы на огороде у меня повышается давление до 180. Что нужно делать, чтобы давление не повышалось?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь в первую очередь важно понять, есть или нет диагноз гипертоническая болезнь. Если он есть, то, безусловно, усилить те меры, которые были предприняты и рекомендованы врачом по лечению, и, соответственно, установить, что если давление повышается до таких цифр, то требуется их усиление и координация, по в том числе и дозе принимаемых лекарственных препаратов, потому что современная лекарственная терапия, она должна эффективно предотвращать скачки артериального давления. Если нет диагноза, то, безусловно, очень важно обследование для установления, то есть пройти обследование, консультацию врача и согласовать меры, безусловно, профилактики по поводу гипертонической болезни. Они включают в себя нормализацию массы тела на 5-10%, если она избыточная, ограничение употребления соли до 5 грамм, то есть не досаливать пищу, словно и прием лекарственных препаратов. Важно помнить, безусловно, о том, что повышение артериального давления каждый раз – это риск развития осложнений, если оно резко повышается и сопровождается симптомами, такими как головная боль интенсивная, головокружение, одышка, боли за грудиной или другие острые симптомы, влияющие на состояние и самочувствие. Это повод для обращения в неотложном порядке за медицинской помощью. И если диагноз установлен, и врач диагноз установил, то по согласованию с врачом прием лекарственных препаратов для неотложной помощи, которые должны быть в аптечке, и в этих ситуациях они принимаются. К сожалению, невозможно эти препараты так в общем рекомендовать, потому что для каждого из них есть показания, противопоказания, они могут быть только оценены индивидуально. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, что такое фибрилляция сердца. Уважаемые радиослушатели, фибрилляция сердца – это медицинский диагноз мерцательная аритмия. Мерцательная аритмия – это состояние, при котором, в отличие от нормальных сокращений предсердия, нормальные сокращения предсердия Образно это когда мы с вами берем руку, да, и вот сжимаем ее в кулак. То есть это предсердие, которое сокращается ритмично, регулярно, и все мышечные волокна в предсердии, они синхронизированы. А вот фибрилляция, она же мерцательная аритмия, когда сокращение происходит не ритмичное и волнообразное, то есть когда мы с вами, образно говоря, руку не в кулак сжимаем, а сжимая пальчиками в воздухе рисуем волны. То есть это ситуация, при которой кровь, к сожалению, имеет завихрение и увеличивается риск образования тромбов и, соответственно, того, что эти тромбы могут попасть в головной мозг, другие органы и системы, и мерцательная аритмия, фибрилляция сердца – это одно и то же, это идентичные понятия, состояние, при котором важна профилактика образования тромбов, и врач обязательно в современных условиях рассматривает показания, противопоказания для применения препаратов, регулирующих свертываемость крови. Это сейчас крайне важно, так как в этой ситуации есть современные меры, очень эффективные профилактики осложнений, и они необходимы для того, чтобы заболевание не прогрессировало. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они пишут: препарат от давления обладает фотоэффектом. Что это значит? Уважаемые радиослушатели, возможно, здесь термин другой – фотосенсибилизация, потому что фотоэффекта такого термина медицинского нет. А вот фотосенсибилизация – да, это действительно достаточно частое нежелательное явление при приеме некоторых лекарственных препаратов. И оно включает в себя повышенную чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, которое может возникнуть под воздействием вот лекарственных препаратов. То есть, грубо говоря, человек без этих лекарственных препаратов переносит контакт с солнцем достаточно легко, без ожогов, без воспалений, без образования покраснения или более глубоких изменений в коже. А при приеме этих лекарственных препаратов даже очень короткое воздействие, короткое время пребывания на солнце может давать гиперповышенную реакцию кожи на солнце. То есть человек вроде бы и не загорал специально, и контакт был достаточно короткий, но видит такую повышенную реакцию в виде загара и более серьезных изменений. Известно более 300 лекарственных препаратов, которые могут провоцировать фотосенсибилизацию, поэтому очень важно, когда врач их назначает, он предупреждает. И важно соблюдать на время приема препарата меры профилактики, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, использовать солнцезащитный крем, желательно с высоким уровнем защиты, носить одежду, которая бы закрывала максимально тело, и головной убор с широкими полями. Все эти меры, которые мы перечислили, важны не только человеку, который использует лекарственные препараты с фотосенсибилизацией, но и большинству людей, так как солнечная активность достаточно высока, солнечные дни достаточно часто будут нас сопровождать, а ультрафиолет – это, безусловно, риск развития, в том числе и онкологических заболеваний, и подавления иммунной системы. Поэтому чем старше человек, тем те меры, которые мы с вами перечислили – одежда, головной убор с широкими полями, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, использовать солнцезащитные кремы. Они важны и нужны для большинства нас. Поэтому берегите себя, не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе!
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В республике Мари-Эл представили Библию на марийском языке, которую переводили 34 года. 28 апреля этого года в республике Мари-Эл состоялось знаковое событие – презентация полной Библии на марийском языке, над переводом которой трудились 34 года. Презентация Священного Писания на марийском прошла в столице республики, городе Йошкар-Ола, а также в селе Великополье. В ходе представления перевода артисты Марийского национального театра прочли фрагменты из Бытия, первого послания к Коринфянам и Евангелия от Матфея, а хор исполнил псалмы на марийском языке. Уточняется также, что общий тираж Библии на марийском составил 5000 экземпляров. Это уже третье полное издание на финно-угорских языках, наряду с удмуртским и коми, подготовленное Институтом перевода Библии в Хельсинки. Всего при содействии института выпущено 18 полных переводов Библии. Ну и к другим сообщениям выпуска. На выставке в Литературном музее показывают Евангелие декабриста, которое, будучи в тюрьме, он переводил в уме на разные языки. До 23 августа этого года в Центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля проходит выставка под названием «Люди декабря», рассказывающая о восстании декабристов в 1825 году и его последствиях. Целью выставки является введение в научный и зрительский оборот уникальных материалов из собрания музея – портреты, личные вещи, документы, рукописи, рисунки, фотографии, связанных с жизнью и деятельностью декабристов. В экспозиции представлены исключительно предметы из фондов музея, многие из которых экспонируются впервые. В числе таких уникальных экспонатов – Евангелие, принадлежавшее декабристу Гавриилу Ботинькову. Отмечается, что долгое время это Евангелие являлось единственной книгой, находившейся с арестантом во время его многолетнего заключения в одиночной камере Петропавловской крепости. Не имея пищи и бумаги, Ботинков в течение нескольких лет переводил его в уме на разные языки. В целом экспозиция охватывает период с ноября 1825 года, когда умер император Александр I, по август 1856 года, когда государь Александр II подписал указ об амнистии декабристов. Всего героями выставки являются 37 исторических личностей. Ну и последнее сообщение выпуска. В Троице-Сергиевой лавре нашли средневековое приспособление для украшения книжных переплетов орнаментами. Интересные археологические артефакты нашли в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Ударные штемпели, которые использовались для украшения кожи орнаментами. Находки обнаружили на территории обители в культурных слоях 16-17 веков. Уточняется, что штемпель представляет собой металлический стержень, на одном конце которого рукоять, а на другом – рельефный рисунок, который отпечатывался на сырой коже. Троицкая обитель, как и многие монастыри, была одним из центров книжной культуры, где хранили книги и переписывали их. Созданную рукопись сразу обрежали в переплет. Крышки переплета изготавливали из досок и покрывали телячьей кожей. Затем кожаные переплеты украшались орнаментом, сделанным при помощи тиснения горячим способом, при котором иногда применяли позолоту. Работа мастера с такими переплетами была сложной, ведь орнамент на крышке создавался с помощью целого набора специальных штампов. Уточняется, что техникой тиснения по коже владел довольно узкий круг монастырских ремесленников. Помимо книжных переплетов, они также изготавливали ремни, монашеские пояса, параманы, ладанки и другие кожаные изделия. В лавре подчеркнули, что находки свидетельствуют о том, что в средние века Троице-Сергиев монастырь являлся не только духовным и культурным центром, но и обладал развитым ремесленным производством. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Сегодня у меня в гостях член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского, а также составитель книги «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. Напомню, что в прошлой программе мы поговорили о книге и немного про участников самого Петроградского процесса. Но сама личность священномученика Вениамина и его подвиг ни в коем случае не должны быть забыты. И они настолько уникальны, что мы решили продолжить знакомить вас с биографией и творчеством священномученика Вениамина. Поэтому сегодня Любовь Александровна с нами на телефонной связи. Добрый день! Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
1: Сегодня предлагаю начать с самого начала, то есть с детских лет священномученика Вениамина. Вот давайте подробно, насколько это возможно, расскажем нашим радиослушателям о его детстве.
2: С удовольствием расскажу, и это будет рассказ в основном о его отце, который чудесным образом у нас есть. Большая редкость, когда есть подробный рассказ о жизни и служении Папы Святого. Но вот начать можно с известного выражения, которое на все 100% можно применить к нашему священномученику Вениамину. Причестная отрасль благочестивого корня. И у нас есть информация об этом благочестивом корне, о Павле Ивановиче Казанском, папе священномученика Вениамина, буквально подвижнике, который священствовал 40 лет в очень сложных обстоятельствах, но тем самым показал ярчайший, незабываемый пример и сформировал личность своих детей, в том числе будущего святого священномученика Вениамина. Сразу скажу, что родом семья Казанских и митрополит Вениамин из Олонецкой губернии. Это север России. Называется губерния Олонецкая, а губернский город там Петрозаводск. Вот так сориентировать наших слушателей в географическом положении. Откуда же у нас есть сведения и почему это так здорово, что они есть? Потому что, как я уже сказала, не каждый святой имеет историю, доступную нам, о своих родителях. А в этом случае есть такой рассказ. И что ценно, это рассказ самого священномученика Вениамина. Потому что папа его, отец Павел Казанский, скончался в 1903 году. И Вениамин был к тому времени уже архимандрит и ректор Самарской академии. Получив письмо от своего отца о тяжелом его состоянии, оболел отец Павел раком, он прибыл домой, в родной Неминский погост, деревня, сейчас это деревня Андреевская, прибыл и застал своего отца, кстати, как и два его брата и сестра, уже застал последние дни его. А потом, спустя некоторое время, в Олонецких епархиальных ведомостях разместили рассказ самого архимандрита Вениамина о его папе. По своей сути, это некролог, но он очень интересен и трогателен. И так подтверждается, что не на пустом месте возникла вот эта чистота жизни, искреннее служение, глубочайшая вера будущего священномученика. Конечно, мы понимаем, и сейчас мы тоже думаем о возрастающем молодом поколении. Личный пример, среда, в которой возрастает человек, формируется личность, имеет, наверное, решающее значение. Итак, отец Павел Иванович Казанский. Служил он в приходе особенном. Хотя таких, наверное, в России, матушки, особенно в те годы, да и сейчас, вероятно, в глубинке, довольно много. Это приход, который состоял из 25 деревень. Но дело-то все в том, что деревни были отнесены одна от другой на 30 и больше верст. То есть огромная территория, множество деревень, во многих есть храмы, но не во всех. И личная заслуга отца Павла в том, что храм по его служению в итоге их школ стало больше. Об этом я чуть больше расскажу позже. И вот представьте себе священника, человека очень благородного, деликатного, скромного, который не решается потревожить крестьянина с лошадкой, псаломщика, а сам садится на лошадь и едет исполнять требы своих прихожан. Священномученик Вениамин в своем некрологе на смерть отца упоминает, что когда отец Павел начал служение, он не умел ездить на лошади. И вот ему пришлось научиться верхом, одевает на себя сумку, в сумке все необходимое для треб, садится на лошадь и где-то по лесной тропе, где-то вообще без дороги. Переправляться приходилось и по болотам, и через реки. А на некоторых речках осенью или весной уносило мостки. И тогда лошадка переправлялась вплавь. Что могло произойти при таком сложном пути? Лошадь могла увязнуть или могла испугаться, например, какой-нибудь птички в лесу. И тогда она могла оступиться, увязнуть. И наш отец Павел, представляете себе, множество раз падал с лошади. Получал ушибы, всякие травмы. Тяжелое это было служение. Митрополит Вениамин в своем некрологе, между прочим, упоминает, что когда уже вошел в возраст отец Павел, за 50 стало ему, эти последствия падения и этой езды дали себя знать. И особенно серьезные ушибы. И многие священники, которые знали о таких особенностях служения деревенского батюшки, а, кстати, отец Павел в последние 15 лет жизни был еще и благочинным, они считали такие условия просто невозможными. А вот отец Павел жил и жил, и не год, и не два, а целых 40 лет служил своей пастве. И не только исполнял свои священнические обязанности, но и совершенно особым образом заботился о нуждах, насущных нуждах своих людей. Ну вот, если хотите, расскажу о его деятельности по храмостроительству, по просвещению и о любви его к прихожанам. Рассказывать, да, Мария?
3: Конечно.
2: Вот когда мы вспоминаем путь святого митрополита, мы говорим о том, как его любили люди. В ответ, конечно, прежде всего, на ту любовь, которую он им давал. И задаешься вопросом, как можно любить большое количество людей? Почему он испытывал это неподдельное искреннее чувство к своим духовным чадам и ко всей своей пастве? Я сейчас говорю и задаю этот риторический вопрос о священномученике Вениамине. Думается, что он получил незабываемый и важнейший урок своей жизни все-таки от своего отца, от протоиерея Павла Казанского. Потому что с самого детства он видел, как служил его отец. То есть он был не просто, как сейчас бы сказали, маститым протоиереем, опытным человеком, он был не просто хорошим организатором, он по дару Духа Святаго мог любить людей, сотни прихожан, и оказывать им поддержку реальную, не внешнюю, внутреннюю, и участвовать в их бедах, в их нуждах, во всем им помогать. Вот я, наверное, вот это хочу рассказать. Был такой, и дети все это видели. Этой любовью наполнялся и тогда еще мальчик Василий, это наш будущий святой Вениамин. Что же они видели на самом деле перед своими глазами? Ну, конечно, не очень богатую жизнь. Множество трудностей, задач, которые приходилось решать крестьянству. И чудесно, что все они приносили свои горести и свои вопросы или недоумения своему священнику, потому что доверяли ему и видели в нем нелицемерную любовь. Отец Павел всех их принимал. В его некрологе написано, что их дом всегда был наполнен людьми. Вот, например, у них была такая традиция интересная. Уж не знаю, есть ли сейчас такие традиции, особенно в деревенских храмах. По воскресеньям и в праздничные дни между утренней литургией прихожане собирались в дом священника. И вот пастырь, мы сейчас говорим об отце Павле Казанском, сидя в кругу своих посомых, с ними беседует. Они задают ему всевозможные вопросы. В основном, конечно, житейские. Хотя и свои всякие высказывают соображения о духовной жизни. О чем-то спрашивают, так ли иначе ли они понимают важные жизненные вещи. И предмет этих бесед мог быть, как я уже сказала, самым разнообразным. Они таким образом выказывали отцу Павлу, своему пастырю, состояние своего внутреннего мира. И он понимал и знакомился так с их духовным состоянием. И это было то основание, на котором строилось его служение этим простым людям. Интересный момент еще один, что хоть в доме пастора собиралось много людей, говорили и спрашивали только мужчины. Женщины стояли скромно в стороне. И могло бы, может быть, так и остаться, но нет. Отец Павел охватывал и их потом своим вниманием и любовью. Если слышали наши слушатели, что особенно на севере была такая традиция собирать Петровщину. Это такая интересная северная традиция церковная, дореволюционная, когда именно в связи с Петровым постом посомы как бы, получается, по обязательству, то есть, точнее, по обязанности, должны были бы какую-то часть масла, сметаны и яиц передавать своему священнику. И вы знаете, митрополит Вениамин вот в своем очерке об этом говорит. Для многих наших священников, для русского духовенства тех времен, это было, прямо скажем, унизительное занятие. Они вроде бы должны были выпрашивать себе, хотя существовало такое правило, эти там ложечку масла, понимаете, кусочек там масла, сметаны и пару яиц. А у отца Павла все было по-другому. Когда был Петров пост, он имел больше свободного времени, и он сам, представьте себе, оповещает своих чад, свою паству, что будет в такой-то деревне. И вот за один или два дня, останавливаясь, как правило, в одних и тех же благочестивых домах, он объезжает ближайшие 2-3-4 деревни, и люди, особенно женщины, сами бегут навстречу со своим пастырем. И они не просто несут то, что положено принести священнику при сборе Петровщины, они горячо желают, с радостью дарят, готовят самое лучшее для своего батюшки, несут ему с восторгом и умилением, откладывая все дела, с возможностью побеседовать с ним. Тем самым он показывает свое расположение, свое уважение к этим женщинам, которые раньше не смели бы задать вопрос или спросить о чем-то, и беседует с ними, и помогает им. Вы представляете, сколько горестей утруждающихся семей, у русских женщин. И сейчас, ну и тогда особенно. Он их всех выслушивает и также понимает, чем живет его паства, чем живут семьи, какие у них беды и радости. А они в благодарность несут ему эту ложечку сметаны, этот кусочек масла, да при этом выбирают самое лучшее. Вот так было поставлено дело у отца Павла Казанского. И митрополит Вениамин вспоминает это. Он видел, ведь он мог сопровождать его еще будучи мальчиком, как стремятся к его папе, как стремятся люди. Он чувствовал, как они его любят и ценят, как ожидают его прихода, как пытаются его отблагодарить. Все это на сердечном уровне, конечно, юноше передавалось. И потом ставит такой он диагноз, поскольку в духовной среде существовало мнение, что традиция – это унизительная для духовенства, а священномученик Вениамин говорит в своем некрологе: «Картина, вот я сейчас цитирую, картина сего всегда возрастает в моем воображении, когда заводят речь по поводу сборов духовенства. Не сборы унизительные, а постановка их». Смотрите, как говорит он деликатно о своем отце. Он даже не говорит: «Мой отец выдающийся пастырь». Он сначала рассказывает о том, как это происходит, а дальше фактически резюмирует. Важно то, как поставить это дело. Если совсем сердцем, со всей душой служит священник, то и результатом непременно будет любовь и почитание его паства. Ну вот так в двух словах.
1: Сохранились ли какие-то истории из детства самого святого, ну или, может быть, его отца?
2: Да, вы знаете, там еще был один момент, вот хорошо, что вы сказали об особенностях, об особенных историях. Вот, эта земля Олонецкая, она имела очень серьезную застарелую проблему. Это был раскол. Об этом наверняка слушатели знают. И в ведении отца Павла Казанского было множество деревень, где сильны были традиции раскола. Что, ну, кто такие расколы, раскольники? Беспоповцы. И вы знаете, даже по закону священник мог, если, например, активного или очень незаконного поведения раскольников, он мог даже обратиться в полицию. А вот отец Павел Казанский никогда этого не делал. Священномученик Вениамин подчеркивает это. И по прошествии 40 лет его служения количество раскольников значительно сократилось. Особенно интересно, он рассказывает о том, что особенно старухи-раскольницы, слушая проповеди отца Павла, все-таки настраивались на правильное направление мысли, появлялась у них такая, знаете, боязнь лишиться церковного истинного погребения. И вот они уже в последние дни или недели своей жизни со слезами умоляли батюшку принять их к себе, хотя всю жизнь провели в расколе. А что же отец Павел? А вот он не сразу, а только после тщательного испытания, беседуя с ними, пытаясь понять искренность их обращения, принимал их и заявлял, что такие, которые сегодня православные, а завтра раскольники, ему не нужны. Вот опять, какая искренность и вместе с тем, какая настоящая, важная бескомпромиссность. Не просто какое-то ласкательство внешнее, а вот такое вот настоящее коренное понимание веры и привлечение людей не за какие-то, не знаю, ласковые слова, а по сути, по своей. И каким же образом добился отец Павел такой перемены настроения в своей пастве? А он подошел к вопросу по-настоящему. Он не просто запрещал или категорично заявлял, он изучил местный раскол. У него была специфика, я сейчас не могу осветить, в чем она именно заключалась, специфика этого местного раскола. Но отец Павел при всей своей занятости, при всем объеме своих обязанностей, представьте, ездил к раскольникам, брал их старые книги. И митрополит Вениамин пишет, что он помнит, что всегда у них дома бывали старые раскольнические книги, закоптелые, в кожаных переплетах, и отец Павел их внимательно образом изучал. То есть не запрет, не ограничение, а серьезное рассуждение. И вот, получив такие основания, он ведет дальше беседу с раскольниками. И раскольники смягчаются. И даже к нему приходят в дом. Они начинают переосмысливать обстоятельства. И со всем осознанием вопроса возвращаются в лоно Матери Церкви. А ведь это какая сложная задача получить себе в служение такой состав прихожан. И вот отец Павел с ними справился. И очень радовал его тот факт, что это официально было зафиксировано, что количество раскольников значительно сократилось за годы его служения. Он, кстати, был такой случай, тоже интересный, когда раскольники разошлись, и в какой-то из деревень они даже разгромили храм. Было это еще задолго даже до рождения отца Павла Казанского, а он же поставил себе задачу попытаться этот храм восстановить. И его любовь к людям, его глубокое внимание и знание сути вопроса привели к тому, что после столетнего разгрома храма, представьте, люди вернули в храм многие иконы, а развалины церкви оставались, и на их же средства, ими, их усилиями, их трудами эта церковь была реставрирована, достроена и вновь освящена. И таким образом отец Павел вернул ее к жизни. И поставил еще четыре храма. Особо надо отметить, что ведь он отвечал и за обучение, как священник. При нем открылось 5 школ. На этой земле были училища. Какое же там было училище? Там было министерское училище и 2 земских. Но батюшка-то понимал, что учить-то надо с молодых ногтей. А деревни, представьте, так далеко друг от друга. Дети не будут ездить за 30 и 50 километров. И таким образом безграмотность процветала. Тогда он ставит себе целью создавать школы. И построил он 5 школ за время своего служения. Это много. А еще интересный вопрос. Школы построены, а учить кто в школах будет? Ну, училище, конечно, для преподавателя он создать не смог, но он потратил очень много сил на то, чтобы подготовить учителей в эти школы. И вот такую просветительскую огромную работу он провел в уверенной ему пастве.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Я напомню, что у меня в гостях посредством телефонной связи находилась член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги «Хроники Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. В одной из следующих программ мы обязательно продолжим знакомить вас с биографией отца Вениамина. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Священнослужители Чебоксарской епархии навещают пострадавших в результате атаки беспилотников. 5 мая, в ночь, на которую произошла атака, священнослужители посетили все три пункта временного размещения, в которые были эвакуированы жители пострадавших домов. Священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. В пунктах временного размещения люди обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома. Кто-то уехал к родственникам, кто-то остался на месте. Кроме того, духовенство в ближайшие дни будет навещать всех раненых, которые были госпитализированы в медучреждение. Напомню, что в ночь на 5 мая этого года произошла атака беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ. По информации главы Чувашии Олега Николаева, в результате налета 2 человека погибли и 32 пострадали. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 800 человек. Ну и к другим новостям выпуска. Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей благословил подготовку канонизации иеромонаха Серафима Роуза. В послании собора по итогам заседания с 29 апреля по 5 мая в Мюнхене сказано, что, откликаясь на многочисленные призывы верующих, архиерейский собор, признав праведность жизненного пути преснопамятного иеромонаха Серафима Роуза, благословил подготовку его церковного прославления в лике преподобных отцов. Напомню, что в декабре прошлого года архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей учредил комиссию для изучения жизни и наследия иеромонаха Серафима Роуза с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности его канонизации. Иеромонах Серафим Роуз – известный подвижник, проповедник и миссионер. Он был духовным чадом святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Он также жил в скиту и принял монашество. В дальнейшем принял священнический сан. Как ранее отметил в своем интервью главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда, именно знакомство в США с общиной братства, основанного отцом Серафимом Роузом, очень сильно перевернуло его в плане понимания церковной и общинной жизни. Владимир Легойда также рассказал о том, что братство выпускало журнал для неформальной молодежи, и эта история отчасти повлияла на будущее создание журнала «Фома». Ну и последнее сообщение выпуска. На символическом месте в Твери установили памятник царю-страстотерпцу Николаю II. 1 мая этого года на территории храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Твери открыли и осветили памятник-бюст царю-страстотерпцу Николаю II. В сослужении духовенства скульптуру осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Монумент был создан и установлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте», где врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить качество жизни. 18:30 у микрофона Виктория Кауган. В гостях у театральной гримерки Екатерина Николаенко, гость программы, художник, оформитель и дизайнер. 19:10 проповедь святейшего патриарха Кирилла, сказанная им 6 мая в день памяти великомученика Георгия Победоносца. В 19:20 передача из цикла «С нами Бог». Отец Максим Курленко расскажет про церковь в годы войны. В 19:30 звучащая книга. Архимандрит Николай Парамонов «Любите любовь». Очередные главы из этого произведения. В 20:10 программа из цикла «Живые художники». В 20:20 беседы о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке прочитает Лев Прыгунов. В 22:30 духовное слово. В 23:40 программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В 00:20 акафист дня. В 01:10 псалтырь звучащая. Прозвучат псалмы с 41 по 45. Далее в нашем эфире музыка и повторы программ. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседа о вечном, 03:20 дом с зеленой крышей, в 03:40 у микрофона Виктория Кауган, в 04:20 19-я акафизма, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утра утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на завтрашний день, 11 мая. В 07:50 Евангелие дня также на завтрашний день, ну и, наконец, в 08:20 утра передача из цикла «Гость в студии». Вот такие программы вы услышите на наших волнах совсем скоро. Теплого вам вечера и оставайтесь с нами!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях уролог, андролог, врач УЗИ медицинского центра «Ситидок» Игорь Дмитриевич Шишкин. Игорь Дмитриевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте разберемся, кто такой андролог и чем он отличается от уролога, а то многие, знаете ли, путают.
1: Андролог – это врач, который занимается мужским здоровьем. К мужскому здоровью можно отнести проблемы бесплодия и фертильности, воспалительные заболевания мужчин, различные операции у мужчин по поводу варикоцелия, бесплодия, лечение фимоза, операция циркумцизия.
0: Что это такое? Можно нам, как простым смертным, расшифровать?
1: Операция циркумцизия – это обрезание у мужчин.
0: Угу. По-научному так называется?
1: Да.
0: Хорошо, будем знать.
1: Чаще всего этим занимаются андрологи. И различные операции на половом члене. Увеличение, утолщение, протезирование, лечение искривления. Всеми этими заболеваниями занимается андролог.
0: Угу. Есть ли такое, что мужчины после 50, да и в принципе до 50, реже ходят к врачу, чем женщины?
1: Такое есть. Мужчины не очень любят ходить по врачам. Но после 50 лет мужчинам надо каждый год ходить к урологу, потому что необходимо обследование простаты. Это ПСА крови, простат-специфический антиген, специфический маркер на рак простаты. Это выполнение УЗИ простаты, также обследование органов мошонки, обследование почек, в частности, выполнение УЗИ почек, ну и контроль клинических анализов.
0: Ну, то есть посещение андролога для мужчин также важно, как и посещение гинеколога для женщин.
1: Да, посещение уролога и андролога для мужчин также важно.
0: А правда ли, что у мужчин тоже бывает климакс? Вот во сколько лет он наступает и как это все проявляется?
1: Климакс у мужчин бывает, он наступает в 35 лет, связан с тем, что начинает снижаться уровень тестостерона. Тестостерон – это основной мужской гормон, он отвечает и за половую жизнь, за либидо, за ожирение, уровень холестерина, снижение липопротеидов высокой плотности, повышение липопротеидов низкой плотности, остеопороз костей. Ну и поэтому после 35 лет мужчина уже должен наблюдаться у уролога, по крайней мере, вот контролировать уровень тестостерона, ну, также клинические анализы.
0: На сегодняшний день какие есть техники для лечения мужского климакса и вообще насколько это опасно?
1: Повышение уровня тестостерона, есть несколько вариантов лечения, то есть это гормонозаместительная терапия, второе – это специфическая терапия для повышения тестостерона при планировании беременности жены, потому что в низком тестостероне возможно снижение фертильности. Гормонозаместительная терапия выполняет, ну, назначается несколько препаратов, возможно назначение андрогель, препарат сустанон, амнодрен и препарат нибидо. Все эти препараты повышают уровень тестостерона и влияют на состояние мужского здоровья.
0: Еще одно страшное слово для мужчин – это, конечно же, простатит. Насколько это неизбежно?
1: Заболевание хронический простатит распространено. В отношении того, что неизбежно, это не так, потому что если мужчина ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, ведет регулярную половую жизнь, наблюдается у врача-специалиста, возможно избежать развития хронического простатита. Поэтому надо периодически посещать врача, уролога, андролога.
0: Да, об этом мы не устаем говорить. Первые признаки, на что обратить внимание?
1: Хронический простатит сопровождается болью в промежности больше 3 месяцев, частая срезь мочеиспускания, нарушение половой функции у мужчины, ну, требует лечения уролога, андролога.
0: Угу. Может ли онкологией все закончиться, если не вовремя заметить?
1: Ну, такая теория есть, хотя онкология может развиваться и без связи с хроническим простатитом. То есть после 45 лет нужно контролировать уровень ПСА крови, делать УЗИ простаты, наблюдаться у уролога. При подозрении на онкологическое заболевание простаты назначается биопсия простаты и дальнейшее лечение у онкоуролога.
0: Недержание мочи. Насколько эта проблема характерна для мужчин?
1: Недержание мочи у мужчин встречается реже, чем недержание мочи у женщин. Чаще всего связано все-таки с оперативным лечением на уретре, на простате. Но бывает и развивается гиперактивный мочевой пузырь, который требует лечения у уролога после проведенного обследования урофлоуметрии, цистометрии, после выполнения определенных анализов, например, анализа мочи, назначается терапия и можно добиться положительного эффекта.
0: Какие меры профилактики? Я так понимаю, что если мы про недержание мочи, то тут можно не только для мужчин, но и для женщин что-то женщинам посоветовать.
1: Да, то есть стрессовое недержание мочи все-таки связано с физическими нагрузками. У женщин это состояние после родов, после каких-то гинекологических операций. Применяются для лечения инъекции гиалуроновой кислоты параурутрально, БОС-терапия и операция ТВТО, которую выполняют и урологи, и гинекологи. Но лечение гиперактивного мочевого пузыря – это консервативная терапия. Лечением этого заболевания занимаются урологи.
0: Если про профилактику, да, поговорить, понятно, что здоровый образ жизни, но есть ли что-то такое вот особенное, какие-то факторы, которые влияют на появление именно недержания?
1: У женщин факторы – это роды чаще всего. Если мы говорим про стрессовое недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь – это больше неврологическое заболевание, которые иногда требуют и консультации невролога, и лечения у невролога.
0: То есть стоит убрать все источники стресса из своей квартиры, как минимум.
1: Ну да.
0: А для мужчин какие обследования нужно проходить регулярно, даже если вот ничего не беспокоит, для мужчин после 50?
1: Значит, мужчинам после 50 лет нужно сдавать общий ПСА крови. И если этот показатель выше 2-2,5 единиц, то ждается еще свободный ПСА, ПРО-ПСА, также делается общий анализ мочи, УЗИ простаты, УЗИ почек. И на основании этих анализов и результатов обследования дальше принимается решение или наблюдение дальше один раз в год или биопсия простаты, консультация онкоуролога.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, на сегодня все. У меня в гостях был уролог, андролог и врач УЗИ медицинского центра CityDoc Игорь Дмитриевич Шишкин. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.
2: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Екатерина Николаенко, художница, член Союза русских художников и в том числе участник разных выставок, художник-оформитель, бутафорист, художник-реквизитор. Здравствуйте, Екатерина, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Дорогие слушатели.
0: Добавьте, как еще вас можно представить было сегодня?
1: Член Союза русских художников, член Уральской художественной гильдии. Художник.
0: Екатерина, я знаю, что пишете много-много лет, но расскажите, конечно, о своей истории, связанной с любовью к художественному творчеству.
1: Я расскажу о своем творческом пути. Он начался еще в детстве. С детства я любила рисовать. Меня мама отдала в художественную школу при архитектурной академии. Я там отучилась 4 года. Потом 4 года я отучилась полный курс у Анциферовых в первой художественной школе имени Павла Чистякова. Дальше я продолжила потихоньку свой творческий путь, участвовала в различных конкурсах. Я пошла учиться в медицинскую академию, там участвовала в творческом конкурсе «Уральский медик». Конкурс был связан с различными творческими проявлениями. Я попала в секции «Изобразительное искусство», получается, а другие ребята выступали с танцами, какими-то другими творческими, творческими проектами. Да. Потом, через какое-то время, я начала активную деятельность, участие в конкурсах, выставках в галереях, вступила в Союз русских художников. Сейчас я выставляюсь в Доме актера, выставка сборная «Зимняя сказка», и участвую в фестивале «Underground 2026» в музее архитектуры и дизайна на Горького, 4 в Екатеринбурге. Еще я пишу книги, сказки.
0: Екатерина, вы еще и начинающий поэт-писатель. Пишете прозу для детей, то есть сказки, и также книги. Хочется вот узнать о такой коллаборации художник-писатель. Как вы созрели к этому?
1: Я с детства сочиняю различные сказки, истории, в частности, про свои детские игрушки, про героев выдуманных. И сейчас это в процессе уже создания, напечатания книги, а мои картины многие — это иллюстрации к моим сказкам. То есть у меня в моем творчестве идет первым делом идея, а потом ее иллюстрирование достаточно подробное.
0: Еще помимо сказок, что пишете для взрослых, также
1: сказки и стихотворения.
0: Здорово, Екатерина. Я попрошу после интервью ссылку на ваш сборник или на сайт, где вы опубликовываете свои стихотворения и прозу. Ну а сейчас хотелось бы спросить, что для вас художественное творчество всю жизнь с кисточкой? Были ли моменты, когда хотелось оставить, когда говорили «не хочу», «не люблю», «хочу петь», «танцевать», «для здоровья полезней»? Вот переломные моменты, перегорания, что ли?
1: Тяжело было учиться в художественной школе некоторые моменты, потому что у нас академическая художественная школа, там достаточно серьезно все. И я маленько уставала, конечно. Но все-таки я закончила. Благодарю всех своих учителей, которые меня в этом поддерживали, обучали.
0: А в чем сложность была? В предметах, да, каких-то?
1: Чтобы достичь мастерства, надо очень много трудиться, чтобы отточить свое умение. И иногда это не про вольность такую мысли, когда что хочу, то и рисую. А чтобы отточить свое мастерство, нужно владеть программой учебной, которая иногда, может быть, да, неинтересна, но очень нужна для того, чтобы стать уже профессионалом. А второй переломный момент был, когда я, допустим, училась в медицинской академии, мне было особо некогда заниматься творчеством, у меня были другие стремления, увлечения.
0: То есть вы на врача учились?
1: Да, я училась на врача по гигиене труда, какое-то время отработала, а потом ушла в творчество.
0: Жалко было врачебную практику бросать и оставлять ради творчества, нет?
1: Я по складу характера творческий человек, и мне больше нравится работать в творчестве, там, художником, что-то сочинять свое новое. А врач – это больше научный склад. Поэтому и жалко, и
0: легко
1: жалко.
0: В то же время.
1: Да, и легко в то же время, что я занимаюсь тем, что... К чему душа лежит?
0: Расскажите о своих выставках персональных, может быть, или тех выставках, которые вам больше всего запомнились.
1: Так, моя первая персональная выставка была в Екатеринбургском зоопарке. Я там разместила изображения жителей Екатеринбургского зоопарка, вот этих всех экзотических зверей. Достаточно подробно их так изобразила, фотографически четко старалась. Вот. И она была достаточно длительная, где-то месяца три она у меня была. Там, кто там посещал Екатеринбургский зоопарк в 23-м году, могли ее видеть в павильоне, где птицы, там приматы мелкие содержат. Вот. Еще одна выставка была в Гранях и в галерее Инцентр. А галерея Инцентр современного искусства. Мои работы размещались в АЛЛАТРИ, торговый центр АЛЛАТРИ, четвертый этаж, около фудкорта. Там одна из галерей Инцентр. А еще галерея Инцентр, там Веер Молли и в аутлет Бренд Сторис. Три адреса получается.
0: Всегда по душе такие галереи, потому что они приукрашают торговые площади. Я не говорю торговые залы, а именно площади. Очень красиво, что человек знакомится с творчеством художников.
1: Да, может, совмещает приятное с полезным. Раз там около фудкорта, значит, люди там пока гуляют по торговому центру или заходят поесть, они посещают галерею, любуются искусством и могут даже приобрести какой-нибудь очень даже приятный презент себе или своим близким.
0: В каких техниках вам нравится работать? Масло, живопись, темпера, чернила, акварель?
1: Работаю графика, это иллюстрации к моим рассказам, сказкам и стихам. Это ручка, фломастер. Потом вторая моя любимая техника – это акриловая живопись. Вот она напоминает масляную живопись, только у масла есть такой недостаток, запах, и долго сохнет, а акрил, он без запаха и долго, и очень быстро сохнет. И картина получается, если... быстро им работать, так как он быстро сохнет, то вполне можно достичь эффекта масляных красок. Если работать лессировками, если слишком долго не ждать, чтобы там не образовалось лишних слоев. То есть акриловая живопись сейчас у меня в приоритете. С ней как раз я сейчас и участвую в андеграунде и в зимней сказке в доме актера. Вот. Но в моем опыте было еще разные техники, вплоть до барельефов из бетона имитация различных там деревьев, там камней, поверхностей различных, как под дерево, под все, там тоже из бетона получается, на локациях квестов. Допустим, вольер Екатеринбургского зоопарка, там некоторые там есть мои работы. Вот. Еще я работала в квестах и в квестах и в фотостудии как бутафорист. То есть я изготавливала реквизит мелкий, то есть этот имитация предметов под натуральные, только из каких-то вот материалов подручных.
0: Это называется бутафория?
1: Да, бутафория – это изображение предмета, который как бы должен выглядеть как настоящий, но сделан из каких-то подручных материалов, там или сшит, или из пенопласта, или там из какого-то там пластика.
0: Самые любимые темы в творчестве – это живопись, может быть, пейзаж, или портреты, или животные. Вот животные вы говорили, выставка в зоопарке. Еще что любите писать? Прямо вот любимые-любимые темы.
1: Мои любимые темы именно животные. Животные и сказочные герои. Какое-то время я любила писать пейзажи. Но последнее время именно пишу животных. Потому что они все разные. У них у каждого свое поведение, характер. Потому что я, ну, люблю животных.
0: Екатерина, поделитесь своими творческими планами, а может быть, мечтами. А может быть, мечтами.
1: В ближайшее время мне предложили сделать персональную выставку андеграунда по тем самым героям, которые сейчас размещаются на Горького 4. Наш лидер Свердловского андеграунда Лев Хабаров

ополчений наших. Обратил ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро. Отдал ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас. Отдал народ твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к тебе. Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас. Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы. Всяк день позор мой предо мной, и стыд на лице моем от голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя. Все это постигло нас, но не забыли мы тебя, и не нарушили завета твоего, и не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил ты стези наши от пути твоего. Ибо смирил ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная. Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к Богу чужому, не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца. Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, для них мы, как овцы, отданные на заклание. Восстань! Что опочил Ты, Господи? Восстань и не отринь нас до конца! Что отвращаешь Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше. Восстань, Господи, помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего. В конец об имеющих измениться сынов Кореевых в поучение. Песнь о возлюбленном. Псалом 44. Изрекло сердце мое слово благое. Говорю Всевышнему Царю о соделанном мною, язык мой — трость книжника-скорописца. Красотою духовною превосходишь ты всех сынов человеческих. Изливается благодать из уст твоих. Посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего. И напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды, и направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои заострены, могучий, народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя. Престол твой, Боже, утвержден навеки, это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие, посему, Боже, помазал тебя Бог твой елеем радости обильнее, чем друзей близких твоих. Смирной, Стакти и Кассией благоухают ризы твои в чертогах из кости слоновой, где восхваляют тебя. Дочери царей в чести у тебя. Предстала царица одесную тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом. Услышь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты души твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ты ему. И дочь Тира принесет дары, тебе молиться будут люди богатые, вся слава дочери царя у нее в душе, ее одеяния каймою золотой изукрашены, приведутся к царю девы вслед за ней, ее ближние приведутся к тебе, приведутся в веселье и радости, введены будут в чертог царя. Вместо праотцев твоих будут сыновья твои, поставишь ты их князьями во всей земле, помяну имя твое из рода в род, и народы восхвалят тебя вовеки. В конец сынов Кореевых о тайнах. Псалом 45. Бог нам прибежище и сила, податель помощи в тяжких скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда потрясется земля и обрушатся горы в пучины морские. Возшумели и возмутились воды, сотрясаются горы великой силой Его. Воды стремительные веселят град Божий, осветил обитель свою Всевышний. Бог посреди града, и не поколеблется он. Поможет ему Бог на заре утренней. Пришли в смятение народы, покорились царства, и сдал глаз свой Всевышний, поколебалась земля.

0: Земля, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев. Придите и увидите дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле. Прекратит Он войны во всех пределах земли, лук сокрушит Он, и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Отрешитесь от себя и уразумейте, что Я Бог, превознесен буду среди народов, превознесен буду на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Священнослужители Чебоксарской епархии навещают пострадавших в результате атаки беспилотников. 5 мая, в ночь на которую произошла атака, священнослужители посетили все три пункта временного размещения, в которые были эвакуированы жители пострадавших домов. Священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. В пунктах временного размещения люди обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома. Кто-то уехал к родственникам, кто-то остался на месте. Кроме того, духовенство в ближайшие дни будет навещать всех раненых, которые были госпитализированы в медучреждение. Напомню, что в ночь на 5 мая этого года произошла атака беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ. По информации главы Чувашии Олега Николаева, в результате налета 2 человека погибли и 32 пострадали. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 800 человек. Ну и к другим новостям выпуска. Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей благословил подготовку канонизации иеромонаха Серафима Роуза. В послании собора по итогам заседания с 29 апреля по 5 мая в Мюнхене сказано, что, откликаясь на многочисленные призывы верующих, архиерейский собор, признав праведность жизненного пути преснопамятного иеромонаха Серафима Роуза, благословил подготовку его церковного прославления в лике преподобных отцов. Напомню, что в декабре прошлого года архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей учредил комиссию для изучения жизни и наследия иеромонаха Серафима Роуза с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности его канонизации. Иеромонах Серафим Роуз – известный подвижник, проповедник и миссионер. Он был духовным чадом святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Он также жил в скиту и принял монашество. В дальнейшем принял священнический сан. Как ранее отметил в своем интервью главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда, именно знакомство в США с общиной братства, основанного отцом Серафимом Роузом, очень сильно перевернуло его в плане понимания церковной и общинной жизни. Владимир Легойда также рассказал о том, что братство выпускало журнал для неформальной молодежи, и эта история отчасти повлияла на будущее создание журнала «Фома». Ну и последнее сообщение выпуска. На символическом месте в Твери установили памятник царю-страстотерпцу Николаю II. 1 мая этого года на территории храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Твери открыли и осветили памятник-бюст царю-страстотерпцу Николаю II. В сослужении духовенства скульптуру осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Монумент был создан и установлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы». Дорогие друзья, на православном В главном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Как долго нужно молиться? К Богу никогда не обращайтесь кое-как, а всегда с великим благоговением. Не нужны Ему ни наши поклоны, ни наши многословные молитвы. Вопли сердца, краткие и сильные, вот что доходно. Кто долго стоит на солнце, телом согревается. Так кто о Боге и Божественном все думает, согревается в духе. Чем дольше, тем больше. Наконец загорится дух. Святитель Феофан Затворник. Для чего нужна продолжительная молитва? Для того, чтобы продолжительностью усердной молитвы разогреть наши холодные, в продолжительной суете закаленные сердца. Ибо странно думать, тем более требовать, чтобы заматеревшее в суете житейское сердце могло вскоре проникнуться теплотой веры и любви к Богу во время молитвы. Нет, для этого нужен труд и труд, время и время. Кого мы любим, с тем обыкновенно не можем досыта наговориться. Отсюда прямое заключение. Кто любит Бога, тот любит беседовать с Ним в молитве. И напротив, кто не любит Его, тот очень ленив на молитву. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Количество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно, хотя и оскверняемую развлечением молитвы. Не оставляй молитвы, пока не увидишь, что огнь ее и вода слез промыслительно отошли от тебя. Может быть, во всю жизнь твою не получишь такого времени для прощения грехов. Преподобный Иоанн Лествичник. Можно ли читать молитвы быстро? Не спеши гнать одну молитву за другую, а с мерною длительностью произноси их, как обыкновенно говорят пред большим лицом, когда просят его о чем. Преподобный Никодим Святогорец. Совершайте свое молитвословие неспешно, всегда сопровождая слова мыслью, ими выраженную, и напряжением на то чувство сердца. Святитель Феофан Затворник. Выговаривая слова молитвы, не спеши, но дай им время отозваться в сердце, сделаться словами твоего сердца, твоею собственностью. Креститься во время молитвы лучше реже, но с собранной в сердце верой. Изображать крест как попало, без сознания, грешно, как грешно употреблять в суе имя Божие. Когда молишься, не спеши мыслью к другому какому-либо делу, потому что молитва должна быть главнейшим занятием твоим во всю жизнь, и научиться достойно молиться есть самое важное дело. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ум на молитве отвлекается. «Бес скачет задом и передом, а дело идет своим чередом» — русская пословица. Это дело сатаны, что устремляет помысл, как стрелу, пущенную наугад, и не дает человеку удержаться на том, чем он озабочен, ибо знает, что если человек продолжит молитву свою, то сотворивший его услышит его, хотя бы он был многогрешен. Преподобный Ефрем Сирин. Память молящемуся приводит на мысль или представляет о чем-либо давнем, или новые заботы, или лицо человека оскорбившего. Преподобный Нил Синайский. Тем-то и бедственна, и пагубна эта болезнь, что тогда как враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все эти кружения моего ума, все эти заботы и попечения — суть мои собственные и неотложно необходимы для меня. Преподобный Симеон Новый Богослов. Как царю земному ненавистен тот, кто предает его, отвращает от него лицо свое, беседует со врагами владыки, Так мерзок пред Господом, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами. Как делая плотское дело, ты весь погружаешься в него умом и мыслью и телом, так же надо и приступать к молитве, как бы надеясь совершить какое-то духовное дело. А Бог твой ум видит и за мыслями следит. Старайся всегда сосредоточиться на своем деле, на искании Бога и на стремлении к Нему. Тому внимай, о том думай и заботься, чему тело молится, в голос ли или молча, или как еще потребно, только бы с трезвенной и сосредоточенной мыслью. Преподобный Макарий Великий. Прежде всякой молитвы нужно всемерно очистить свое сердце, покаяться, выплакать свои грехи. Когда очищено твое сердце, то и помыслов у тебя будет меньше, и с этими помыслами будет легче уже справляться твой ум. Священномученик Арсений Жидановский. Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, или лучше сказать, заключая ее в словах молитвы. Если она по младенчественности твоей утомится и впадет в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы, ибо непостоянство свойственно нашему уму. Но тот, кто силен все утвердить, может и уму нашему дать постоянство. Будь мужествен во всех случаях, и сам Бог будет твоим учителем в молитве. Преподобный Иоанн Лествичник. Молиться нужно так, чтобы ум был всецело собран и напряжен. Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить о том, с кем беседуем, если будем представлять, что приносим духовную жертву. Святитель Иоанн Златоуст. Если к молитве примешиваются недолжные мысли и чувства, то помолись: «Иисусе сладчайший, я сознаю свою немощь, прости мне». Святой праведный Алексей Мечов. Чтоб тихо, без смущения читать тебе молитвы, веди себя тихо. Дома будь тих и кроток со всеми, и вне дома со всеми. Тихо ходи, тихо говори, словом, будь тих везде и во всем. Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем: «Для очищения от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. В этих-то и подобных им немощах духа и пришел многомилостивый помочь нам». И когда скажешь эти слова с верой, сердце твое тотчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождем тончайших мыслей, говори: «Владычество Спасителя во всяком слове и звуке». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Отвлекаемый усвоившимися ему пристрастиями, впечатлениями, воспоминаниями, попечениями, ум новоначального непрестанно расторгает спасительные для него узы, оставляет тесный путь, уносится на широкий. Любит он странствовать свободно в Поднебесной, в стране обольщений, с духами, низверженными с неба. Странствовать без цели, безрассудно, зловредно для себя. Страсти, эти нравственные недуги человека, служат основной причиной развлечения при молитве. Соответственно ослаблению страстей уменьшается развлечение. Страсти обуздываются и умерщвляются мало-помалу истинным послушанием и истекающими из истинного послушания самоотвержением и смирением. Послушание, самоотвержение и смирение – суть те добродетели, на которых зиждется преуспеяние в молитве. Святитель Игнатий Брянчанинов. Не допускайте, чтобы язык молитву читал, а мысли не знать, где шатались. Трудитесь над тем, чтобы сердце ваше было в каком-нибудь религиозном чувстве, к Когда сердце в чувстве, помыслы не беспокоят, и все ходит вокруг чувства. Надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, что мысль отбегать будет. Потом, когда во время молитвы она отбежит, возврати ее. Опять отбежит, опять возврати. Так всякий раз. Но всякий раз же, что прочтено будет во время отбегания мысли, и, следовательно, без внимания и чувства, снова прочитывать не забывай. И хоть бы мысль твоя несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение, в другой раз, может быть, оно не повторится, или повторится не в такой силе. Святитель Феофан Затворник. Потому не можешь молиться без рассеяния, что, первое, слишком привязано к миру, и, второе, нет глубокого сознания своей греховности, а всегда самооправдание. Если рассеиваетесь, то укорите себя, откройте себя Богу и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться, и хоть иногда оно отзовется сокрушением, а может быть и слезами. Эти минуты всецело отдавайте молитве и не слушайте врага, который найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет понуждать заняться чем-либо другим. Игумен Никон Воробьев. Отвлекают мысли о людях. Несколько лет назад у нас был один князь, который учился молитве у одной опытной молитвенницы. Она говорила ему так: «Когда ты мирен и покоен, молись: Господи, помилуй меня грешного». Когда же помыслы будут приноситься на других по какой-либо причине, то молись так: «Господи, помилуй нас», и успокоишься. Делай и ты так. Преподобный Амвросий Оптинский. Как исполнять молитвенное правило? Молящийся по готовым церковным молитвам да будет твердо убежден, что церковное слово совершенно чуждо мирского пустословия, преувеличения и лжи, а есть точный отпечаток истины и выражает действительные и настоятельные нужды нашего падшего естества. Никто да не приступает легкомысленно, небрежно, как-нибудь к святому и великому делу молитвы, как это делают многие из нас. Чем знакомее молитвы и чаще обращаются в устах, тем внимательнее нужно читать их, потому что привычка производит в нас невнимательность к знаемому. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Главное, чтобы исполнять правила со смирением и не думать о себе: «Я правила исполняю, и достаточно мне». Преподобный Макарий Оптинский. Ты все заботишься о мелочной точности правила. Заботься больше о качестве молитвы и душевном мире, а в остальном больные должны более смиряться. Не в том важность, какие правила исполняем, а как их исполняем. Не должно говорить: «Иду правила справлять», а скажи: «Пойду по своим делам». Преподобный Амвросий Оптинский. Стараетесь, но не успеваете исполнять правила. Будьте свободны, зная, что правило для человека, а не человек для правила. Святитель Игнатий Брянчанинов. Когда дела не позволяют совершить вполне молитвенное правило, то совершайте его сокращенно, а спешить никогда не должно. Святитель Феофан Затворник. В теперешнее ваше суетное время, если случится не исполнить правила, то не смущайтесь, а заменяйте смирением. Преподобный Макарий Оптинский. Не смущайся, когда неудобно бывает тебе совершать все твое правило, и особенно не заставляй перечитывать одно и то же, когда враг наводит забвение, а иногда таковое бывает и от усталости, и изнеможения, как объясняет Григорий Синаид: при совершении долгого правила бывают парения и препарения мыслей. Вернее и полезнее укорить себя за невнимание и смириться, Сказано, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Послание к римлянам, глава 3, стих 20. А только верою Иисусовою. Преподобный Амвросий Оптинский. Благословенным нарушение правила бывает тогда, когда человек по независящим от него причинам выбывает из обычного порядка для какой-либо экстренной нужды или послушанием неожиданным. Нужды ради необходимо быть перемене закона. Послание к евреям, глава 7, стих 12.

ближним искреннюю любовь мою богоугодну быть, непрестанно ми напоминаяй, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиною мя поучаяй, радуйся во всех нуждах их помогати, желаньми влагаяй, радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляяй, радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняяй, радуйся и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждаяй. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зретими прегрешения брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне ятью веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана тебе есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твои досточудное милосердие и многое снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слуго Господень, яко не гнушающийся греховны мои с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволюбо приятий, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия, от грехов мя отрываешься, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа, приготовлять и возбуждающий мя, радуйся, яко присно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных, вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь мя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать и сподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и при вечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, предстанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя, все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше, ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род. Посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из книги Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Церковь первых веков. Церковь первых веков была из апостолов и их учеников из 70. Для внешнего управления они учредили служителей трех чинов посвящения – епископ, священник, диакон. Эпоха первых веков изобиловала дарами Святого Духа. Естественно, враг рода человеческого возник в течение 4 веков. Физические гонения на Церковь Христа, а потом возник более 20 ересей, в борьбе с которым Церковь собирала Вселенские соборы. Их постановление и веручительное определение Церковь хранит и ими пользуется до сего дня. В первых веках дары Святого Духа не ассоциировались с должностью. В творческой области это всем ясно, но в последующие века было много искажений по этому поводу. Гений и власть не всегда понимали друг друга и в искусстве доходило до смешного. Например, властный богатый начальник заказал Микеланджело скульптуру. Заказчик приехал, сделал замечание, что неплохо бы горбинку с носа-то убавить. Скульптор, присутствующий учеников, мгновенно поднялся по лестнице, застучал молотком, поднялась пылища. «Да, ну теперь совсем другое дело», — похвалил заказчик и уехал. «Учитель, нам кажется, что все так, как было раньше. Что ты делал там?» А я изображал работу, кидал пыль из кармана, стучал по молотку молотком. Петр Иванов в книге «Тайна святых» пишет, что никакая административная должность не мешала любить тех людей, на ком почивали дары Божии. Потом началось то же, что и в искусстве. В советское время была такая шутка: «Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак». Эта шутка отображала не творческий подход людей друг к другу, где может родиться дружба, творческая инициатива, а тот, которому нет места во взаимоотношениях, тем более в церкви. «Брат наш есть наша жизнь», — говорил старец Сафроний о духе почитания в своей обители. «Где нет уважения к личности другого, там нет ни веры, ни христианства, тем более православия». Это подтверждает посланник любимого ученика Христа Иоанна Богослова. Первое послание, 4 глава, 20 стих. По истечении веков святость одаренных Святым Духом людей стала не принадлежностью целых институтов, а индивидуальным даром людей Церкви. Это понимание помогает не обожествлять носителей сана. То, что подобное явление постыдно замечали православные христиане других поместных церквей. «У русских даже чурбак, одень в ризы, и у него будут поклонницы». Россия была крещена, но, увы, не просвещена. Кому там хорошо? У моей сокурсницы, художницы Галины, выросла очень красивая дочь. Вышла замуж за москвича и попала в секту. Муж дочери оказался лидером кришнаитской общины и паровозом потащил туда и Галю. Галя изучила все их писания, сленг у нее изменился соответственно. Мелькали в разговоре кришнаитская религиозная феня. Жаром она принялась переформатировать работника культа, то есть меня. Объект интересен, свой, да еще мясо не ест. Это то, что надо. Я вспомнил опыт разубеждений в течение 30 лет своего друга, искусствоведа Бориса по прозвищу Махатма. Тот читал значение Бхагавад-гиты на уровне божественного откровения. Галя тоже стояла скалой. Наконец я понял, что дело не в аргументах, и стал просто молиться за них и поддерживать добрые отношения. Прошел год. Дочь Валентина попробовала космоэнергетов и прочих творцов духовности, и грянула беда. Она умерла при родах. Родившийся младенчик достался Гале. Горе Гали было беспредельным. Ее душа требовала узнать, что же стало с дочерью после исхода ее из жизни. Видит она во сне дочь и спрашивает: «Доченька, кому там хорошо-то?» Дочь отвечает фразой на славянском языке: «Елицем верным». Так и не поняв, кто это такие, Галя обратилась ко мне. Я рассказал в доступной форме, что там хорошо только верным Богу. Слова эти взяты из текста божественной литургии, за которой происходит причащение. Для подтверждения позвонил профессору Осипову, который посоветовал Гале, как православный по крещению, участвовать в таинстве церкви для облегчения души дочери. Заботы о младенце поглотили время Галины, и все рекомендации были просто позабыты. Космонаргеты не смогли утешить Галину в ее горе, и церковь ей тоже не была интересна. Приблизиться к тайнам духовной жизни через церковь православные показалось примитивным делом глуповатых старух, и Галина принялась, как тот вор по привычке, пользоваться не ключом к сейфу, а отмычкой. Апостол Яков в 5 главе пишет: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Без правой веры и покаяния Бог не открывается ни как благо, ни как энергия вечной любви и радости. Всякая ветвь, что не на мне, засыхает». Так Христос изобразил засыхание душ без него, Бога человека. Борис Махатма, обратившись в православие, объяснял своим кришнаитам, что Христос есть дверь в Царство Небесное, и она открыта для всех. А колупать пальцем стену рядом с открытой дверью просто бессмысленно. А Галя продолжает тыкать пальцем по эзотерическим сайтам: «Помоги ей, Христос, найти дорогу в церковь». Какие люди есть в церкви? Обычно мы людей делим на плохих и хороших, а старец Паисий делил на мух и пчел. Пчелка везде ищет мед, а муха только на навозе успокаивается. В общем, в сознании православных христиан в церкви три разряда – кающиеся, праведные и святые. Последние в основном ушедшие на тот свет. Все три разряда – кающиеся в том смысле, что меняющиеся к совершенству. Архимандрит Сафроний Сахаров считал, что в церкви веками были совершенны те, кто сочетал ученость и опытность одновременно и просто прихожане. К совершенным он относил таких, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Конечно, батюшки, как доктора-психотерапевты, делят и на тех, кто нагружает, и на тех, кто их разгружает. Последних очень мало, и потому батюшки выгорает. Перестройка батюшкам и прозвище давали. Если батюшка был елейным чересчур, то говорили: «О, батюшка за Серафимию». Если глаголом жег сердца людей, то за Кронштадтил, по аналогии с Кронштадтским. Были индивидуальные клички. Так батюшка с пышной шевелюрой прозвали Алла Пугачева, батюшка мохнатого и жутко насупленного, но быстрого на деньги, як 40. Монаха-священника с одним глазом и ретивого пират. Батюшка, похожего на адмирала Нельсона, но с особым вниманием к женщинам, Нельсон Мандела. Бизнесмены московские делили всех священников на две категории – батюшки и попы. Батюшки – благостные утешители, а попы – работники культа. В провинциальных епархиях жены титулованных попов звали юных священников по-домашнему – «Батёк». В наш академ прижал очень толстый епископ-иностранец. Ему тут же прилепили прозвище «Заочник». В лице его не было ни малейших признаков чего-либо, указывающего на его духовное звание. В 1988 году в нашей питерской академии была конференция, посвященная тысячелетию крещения Руси. В аудитории две докладчицы-протестантки, покуривая сигареты, спрашивали друг друга о темах доклада. Одна обильно выпускала дым и признала, что у нее доклад о Святом Духе. Приезжали великие молитвенники-владыки, такие как владыка Василий Пражский, владыка Василий Кривошеин, друг отца архимандрита Сафрония Сахарова, митрополит Дорофей Пражский. Мы, студенты духовных школ, смотрели на них, как на небожителей, сошедших с облаков. Владыка Василий Кривошеин нам завещал в своей проповеди: «Любите всех христиан, но более держитесь святого православия». Церковь и мир. «Как гнали меня, так и гнать вас будут». Это пророчество Христа ученикам и последователям его исполняется по сегодняшний день. Каждые 5 минут в мире убивают христианина. Кого убивают за грехи, кого за длинный язык, кого за чистую совесть, кого за мо имя христианин. Кровь мучеников – семя церкви. Так говорили христиане первых веков о тех, кто пострадал за Христа. Одно сравнение, говорящее о роли церкви в истории России, очень удачно. Что душа в теле, то церковь в России. Владыка Игнатий Брянчанинов пишет о том, что если бы спасение или освящение людей было бы возможно на земле, то пришествие Христово было бы совсем не нужно. Христос пришел не для того, чтобы как учитель воспитывать добреньких людей, а чтобы дать им силу Святого Духа, чтобы они были святыми и вечными. Для этих целей он создал церковь и обещал, что до скончания мира будет заботиться о ней, и врата даже ада не одолеют ее. Естественно, забота Христа не ограничивается только церковью. Он промыслитель над всем миром живущих и отошедших по божеству. Спор о том, что спасется, а кто погибнет, идут веками, но воскреснут все, а с Христом вознесутся во славе только верные. Как говорят нам современные богословы, иная слава солнца, иная луне, и обителю Отца Небесного много. Любящих искусство не из числа, но слава у художников тоже разная. Дорога любовь детского рисунка и дорога любовь великих классиков искусства. То же самое в Небесной Церкви и в попечении Бога на земле. Он Отец, а мы все для Него дети. Одни совершенствуются, другие отлынивают, и тогда терпят скорби. Архимедит Сафроний Сахов предупреждал, что в искусстве спасения духовного совершенства любительство никогда не достигает этого. Но если вы претендуете на что-то большее, то и трудиться надо поусердней. Мудрая медицина не отвергает искусство траволечения, но аспект ее ограничен, и требуется нередко высокая медицина для спасения жизни человека, тем более для спасения души в вечности, ради чего и создавал Христос свою церковь. У них тайны, а у нас-то таинства. Ученые исследуют материю, религии пытаются прорваться к духу над материей. И здесь встречаются не только с благостными духами. Один знакомый художник-камеист, лучший в России, делал потрясающие камеи, вызывая дух усопших изображаемых. Я думаю, так его обманывали духи-обольстители. Закончил он плохо. В психушке сбросился с 12 этажа вниз головой. Перед этим он делал камею Пушкина, и тот явился ему. Игры с духами плохо заканчиваются. Будущий митрополит Манул Лемешевский попал к спиритам по ветреной молодости. Круглый стол погнался за ним. Манул понял, что дело худо, забился в угол плотно. Летящий стол кричал: «Я покажу тебе, монах-епископ!» Потом боками ударился об стены и разлетелся в пух и прах на мелкие щепки. Перед тем, как идти к спириту, Мануил дал обет Богу, что если брат выздоровеет то он от неизлечимой болезни, то он уйдет в монахи. Но медлил и медлил. Бесы ему жестоко напомнили об этом. Перед Второй мировой войной в Европе процветал спиритизм. Причем сенсорами в спиритических сеансах выступали больше женщины, чем мужчины. Медиумы вводили их в транс и разговаривали с падшими духами, а те изображали голоса умерших с большой точностью. Вспоминаю, как на читке бесов из «Мальчика» матом говорил голос Высоцкого Владимира Семеновича. В советское время опыты профессора Спиркина с одаренными были опубликованы в самиздате. В черный пакет положили текст и предложили одаренной озвучить его. Та положила конверт на стул, села на него. Текст озвучила. Ученые были в шоке, когда Спиркин просил ее. Почему она, ехидно улыбаясь, ответила: «Твои ученые-дураки так думали, что я попы письма читаю. Я знаю текст даже до того, как войду в эту комнату». Другой одаренный предложили поднять взглядом лежавшую на столе палочку на уровень глаз стоящего человека. Палочка висела в воздухе, включены были спецаппараты, улавливающие разные энергии. Ничто не было зафиксировано, палочка сама висела в воздухе. Главным таинством в церкви является таинство святого причащения, которое Христос учредил на Тайной Вечере с учениками. С тех пор священники призывают на хлеб и вино энергию Святого Духа и причащают прихожан. Отличие магии различных видов от таинств Христа в том, что в церкви идет соединение взаимоуважающих энергии Божией со свободой человека, тогда как в магических культах маг использует помощь падших духов и становится их рабом. Из-за падших духов гибнет его душа сначала в гордыне, потом идя любви. Сам Христос сказал об этом так: «Каждый есть раб своего греха, но если я вас освобожу, то истинно свободны будете». Магия порабощает, а Дух Христов освобождает. Маги имеют общение с падшими духами, таинство Христа имеет божественную троическую энергию Отца, Сына и Святого Духа. По отзывам старца Иоанна Крестьянкина, те священники, что в молодости имели общение с падшими духами, при совершении ими литургии тяжело переносят службу. Могут возразить: а как же в случае с будущим митрополитом Мануилом Лемешевским? Не надо забывать, что за веру он прошел больше 20 лет сталинских лагерей. Межхристианский юмор. Православные, католики, протестанты постоянно друг над другом подшучивают. Например, протестанты о православных придумали следующее. Попал протестант в рай, и ему все очень нравится. Вдруг видит большущий забор и спрашивает: а что там? Ангел отвечает: что тоже рай. Не верю. Ну так погляди в щелочку. Протестант видит, что территория ограждена забором, кругом, и там от счастья прыгает человек. Протестант говорит, что убедился в том, что там рай, но почему там только он один? Ангел ему отвечает, что он православный. А если узнает, что кроме него кто-то другой веры попал в рай, то радость для него закончится. Они же шутят и над Папой Римской. Идет папа через площадь на заседание ученого совета, видит очень красивую юную девушку. Сразу пошли воспоминания о своей первой любви, и папа трогательно спрашивает, кем бы она хотела стать в жизни. Барышня отвечает, что проституткой. Папа падает в обморок, врач пытается его спасти, корреспонденты фотографируют лежащего на папу. Тот приходит в себя, ищет взглядом барышню и снова тихо

0: потом, после этого, встретиться с ним. Через неделю они встретились. Кардинал поделился впечатлениями о посещении святые. Папа поинтересовался, как ему понравились апартаменты, в которых он отдыхал. И видел ли он там его любимую китайскую вазу? Кардинал сказал, что вазу не видел. Пришли в спальню, папа поднял подушку, где лежала китайская красивая ваза. Вот, если бы вы спали дома, а не у экономки, то увидели бы мою любимую вазу. Тема разногласий между этими направлениями христианства настолько сложна, что простому светскому человеку в двух словах не объяснить. Но мне пришлось это вынужденно попробовать. Существует традиция обмена студентами между богословскими вузами. Один студент Питерской академии вернулся с такого обучения и жаром стал объяснять, что разницы между католиками и православными никакой вовсе нет. Для простоты я привел аналогии с разными армиями. Католическая армия 1,5 миллиарда, и порядок там идеальный. А православная армия всего 300 миллионов, и порядка очень-очень мало. В католической армии все хорошо, но, к сожалению, нет пороха. А у православных есть порох. «А что это за порох?» – спросил студент. «Порох – это Дух Святой». «А почему у них его нет?» «Да потому что Дух Святой сересями и живет. Потому-то и пороха нет. Пока не откажется от ересей, служить и молиться совместно православные христиане с католиками не могут». «А почему верующие грустные такие? А вот неверующие-то веселые». В одном древнем монастыре пожилой монах все никак не мог отвыкнуть от осуждений людей. То ли радости от них ждал, то ли помощи в скорбях, то ли потому, что от Бога мало утешения ему было, Бог один только знает. Увидел он, что молодой монах очень быстро научился не осуждать, не болтать, не празднословить. Разжигаем любопытство, он обратился к молодому преуспевшему монаху с вопросом. «Как он так быстро достиг?» «Да, о чем с ними, козлами-то, разговаривать?» – ответил молодой монах. Пожилой монах быстро перекрестился и побежал подальше. Этот же старец удивлялся, почему монахи грустные, а один прихожанин всегда весел. Да, да. Но оказалось, что у веселого хорошо шел личный бизнес, и он был одержим бесом сребролюбия. Шутил, смеялся, шелком пальцами от удовольствия. Батюшки задали сложнейший вопрос. Почему в основном верующие грустные, а не верующие значительно веселее? Его ответ был оригинален. Предложили двум ребятам подышать свежим-свежим воздухом. Те согласились, обоим надели повязки на глаза. Куда-то вели-вели везли, куда-то поднимались. Наконец одному открыли глаза, а другому нет. Тот, кто в повязке, был весел от свежего воздуха. Другой без повязки стал грустненький, потому что понял, с крыши можно слететь. Так и христиане бывают грустные, потому что знают, что душу можно погубить, если не беречься. Добрая беспокойность о своей душе никому не повредит. Святые отцы говорят, что самое безопасное место на земле – это сердце, где есть умиление от Бога, мир и тишина помыслов. Достичь этого без молитвы весьма и весьма трудно. Вам хочется бы молодым, здоровым, радостным. Святой Григорий Богослов нам того же самого желает. Он пишет так. «Хочешь быть вечно молодым? Хочу. Будь им в Духе Святом».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим о том, что такое любовь к родине в христианском смысле. Рассуждать на эту непростую тему будет руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день, Христос воскресе!
2: Христос воскресе, добрый, здравствуйте!
1: Батюшка, вот очень часто патриотизм ассоциируется с какими-то громкими лозунгами, георгиевскими ленточками и военными парадами. Как любовь к родине выглядит в обычный, тихий, будний день, когда никто не смотрит?
2: Слушай, ну на самом деле есть вещи, которые вечные и классические. Вспоминаем нашу прекрасную песню в исполнении Марка Бернеса «С чего начинается Родина». И, в общем-то, совокупно всего того, о чем там поется, это есть Родина. Совершенно верно сказали, что все-таки это не просто географическая точка. Ты можешь, допустим, жить в Украине, а твоей родиной все равно будет мир русской культуры, мир русского православия, русский мир. То есть теоретически, географически ты живешь в государстве враге, а внутри, в своем сердце, в уме ты живешь вот на той родине, может быть, которую, границу которой, может быть, даже не переступал, но тем не менее вот любишь ее культуру, помнишь наше общее прошлое и неотделимость двух исторических держав. Можно находиться внутри Москвы, Санкт-Петербурга или даже Костромы и там люто ненавидеть вот то место, где ты родился, в том числе и своих родителей, и всех-всех-всех, и думать, как бы вот, быстрее бы как-нибудь уехать, и ты, находясь телом вроде бы на своей малой родине, в границах великой страны, находишься во внутренней эмиграции. Бывает и такое. Поэтому мне кажется, что вот, по-настоящему любить родину, это любить все то, что тебе дорого. Все то, что так или иначе способствовало твоему появлению. Все то, что было в твоем детстве, юночестве, отрочестве. Забывая все плохое, все больное и акцентируясь на прекрасном. Это и картинки в твоем букваре, и твои друзья, и подруги, и колыбельные, и те песни, и те сказки, которые тебе читала мать или отец, или который сам читал. Был такой период, когда дети читали, не знаю, как сейчас. Вот, я по себе помню. Хожу в первом классе, втором, третьем, в библиотеку детскую, таскала оттуда десятки книжек, в основном сказки народов мира. Помню, единственная книга, которую взял и совершенно не осилил, это книга под здоровенным названием на 15 строчек, ну, которую в быту называют чаще книгой Робинзона Крузо. Совершенно нечитаемая. Но все-таки она для взрослых написана. Так вот, в общем, все то, что у тебя складывается с представлением о счастье. Вот это может быть старый скрипячий стул, это может быть баночки варенья твоей бабушки, сама бабушка, ее какой-то хлопской платочек или какая-нибудь астраханская шаль или масальские валенки. Вот. Так или иначе, мы живем ассоциациями. И когда у человека спрашивают, что для тебя родина, он в последнюю очередь вспоминает Государственную Думу или администрацию президента. Это все-таки то, что те структуры, которые управляют нами, пытаются сделать нас лучше, точнее, для нас лучше, да и нас лучше тоже, если честно, как-то оградить от всех видимых и невидимых врагов. Но, тем не менее, ты все равно вспоминаешь дом, семью, запахи, вкусы, музыку, мультики, фильмы, огороды бабушкины. Даже когда ты уже постарше становишься, ты все равно вот эти разговоры о том, что зачем копать картошку, когда можно же купить в магазине ровно столько, сколько тебе надо, а не так, чтобы потом ездить еще в течение месяца по всем родным, знакомым, незнакомых, знакомым знакомых и друзьям друзей, чтобы предложить им этот мешочек картошки. еще что-нибудь, что посажено, собрано, законсервировано, и непонятно, потому сколько ж надо желудка вертов иметь, чтобы это все потом съесть. И, ну, все равно ты делаешь, потому что бабушка сказала, значит, надо. Вот это и есть родина. Вот. И вера церкви, люди церкви, батюшки, храмы, кресты, иконы. Ты верующий человек, вот для тебя это действительно, может быть, даже в первую очередь есть твоя родина, поскольку это как раз храм, это то место, где сходятся вот все дороги твоей жизни, все смыслы твоей жизни, поскольку выстраиваются вертикали с настоящим отечеством. И ведь где бы ты ни жил, твоя настоящая родина, то настоящее отечество, это отечество небесное, царство Божие, вот в которое мы стремимся, для которого мы созданы, в который мы входим, переступая порог церкви и причащаясь на литургии. Здесь наше земное отечество соединяется с отечеством небесным. Первое черпает силу второго, и второе благословляет первое. И вот мы находимся в центре этого креста, который мы берем себя и несем до конца нашей жизни. И по-настоящему любящий родину человек — это не тот, кто пытается, думает, ну, когда будет какая-то опасность, обязательно совершу какой-нибудь большой подвиг. Может, меня еще по телевизору покажут, может, памятник поставят, может быть, улицу назовут в честь мою честь. Но на самом деле любовь к родине начинается с малого. С того, что ты не грубишь любимой бабушке, что ты слушаешь своих родителей, ты не предаешь своих друзей, не рассказываешь по секрету всему свету, вот, те секреты, которые тебе доверяют, и только тебе, а не тебе и твоему лучшему другу, или тебе и твоей лучшей подруге. Вот. Это элементарное уважение к труду других людей. Ты не жжешь кнопки в лифте, ты не лепишь жвачку под парту, не убираешь стул из-под твоего одноклассника, когда тот пытается сесть плашмя, не держа стул рукой, ты не кладешь кнопки на стул учителя, хотя, мне кажется, это уже не актуально. Скажите, откуда вы этого старичка достали? Ты не бросаешь мусор на улице, ты переводишь бабушку через дорогу, даже когда она этого не хочет, чтобы сделать доброе дело. Вот сделал, переведи обратно, если это действительно не нужно было. Вот сейчас ты скажешь какой-нибудь бабушке, давай помогу сумки донести, скажешь, уйди, окаянный, полиция, вор, хочет сумки украсть. Сейчас человек другому человеку не очень-то доверяет, к сожалению. Доверяет больше телефонным мошенникам, к еще большему сожалению. Ну, вернемся, в общем-то, к моей главной мысли. Моя главная мысль о том, что что-то великое начинается с малого. Апостол Павел пишет, что сначала внешнее, потом внутреннее. Он же пишет в другом месте, что, да не только он, сам Спаситель говорит, что верный в малом будет верный и великом. И невозможно всю жизнь лгать, воровать, лениться и ничего доброго не делать, ожидая какой-то возможности совершить великий подвиг. Нет, даже когда у тебя будет такая возможность, ты даже не поймешь, что вот этот момент, который ты ждал всю жизнь. А если вдруг окажется, что тебе необходимо будет чем-то пожертвовать, временем, деньгами, а то и жизнью, ради того, чтобы совершить этот подвиг во имя другого человека, ты скажешь сам себя, зачем? Нормально же все было, это его проблемы, не мои проблемы. Подождем кого-нибудь другого подвига. Хотя на самом деле, будь ты пассионарен и жертвен в течение всей своей жизни, у тебя даже в голову не придет такие размышления. Ну, может, на секундочку. Все, вперед, поехали, поможем. Ничего, надо делать. Если не я, то кто? Никто, кроме нас. Какой замечательный лозунг ВДВшников, но мне кажется, он очень христианский девиз сам по себе. Так что, подытожу, любовь к родине, мне кажется, начинается с уважения к другому человеку, с умением считаться с его мнением, а не навязывать ему только свое, с умением слышать, с умением прощать, с умением терпеть. Любовь к родине реализуется в постоянном труде во благо семьи, церкви, отечества и через уважение к чужому труду. Любовь к родине реализуется через любовь к Богу, который промышляет о каждом человеке, о каждой семье, о каждом городе, о каждом государстве. И напоминаю, что судьбы государств и стран зависят от такого общего парникового духовного эффекта из всех жителей, населяющих это государство. Если он смердит, то, наверное, понадобятся какие-то очень сильные бурные ветры, рассеивающие этот смрад. А если он благоухает, то и остается некоторое спокойствие и благоденствие. До того, пока не начнет опять загнивать и смердеть. Так что не только на поле боя решаются какие-то государственные задачи, но в сердце каждого из нас. И не бывает такого, чтобы праведное сообщество находилось в каких-то стесненных обстоятельствах. Хотя, конечно, если уже говорить об некоторой историософии и подведении под общий знаменатель каких-то драматических событий, то в первую очередь страдают как раз невиновные. Пример Спасителя нам будет примером и утешением в этом непростом вопросе под названием «А где же справедливость?». Будем спешить творить добро, потому что непонятно, сколько нам осталось времени жить, не будем его откладывать на завтра, и будем всегда стараться что-то маленькое, славненькое сделать в течение дня. Вот, наверное, каждому из нас стоит перед сном подумать, каких 3 добрых дела я смог сегодня сделать. Причем простейших. Может, помыл посуду вместо жены, помог ребенку уроки сделать, не дал им, показал, где там в ГДЗ списать. Вот реально помог, а не сделал за него. Когда ты остановился на дороге возле автомобилиста, у которого колесо спустило. Всякое может быть, но тем не менее. Вот. Надо не ждать, когда тебя попросят, а действительно смотреть, кому ты нужен. Как в притче о ближнем, притче о самарянине милосердном, где Господь говорит, что твой ближний — это тот, кто нуждается в твоей помощи. Вне зависимости от национальности, цвета кожи, разреза глаз и вероисповедования, что самое главное. Мы все в границах одной родины, братья и сестры. Когда во Христе, а когда просто вот в Адаме и Еве. Так или иначе, все мы их потомки. Так что любим друг друга деятельно, не чувствами. Любовь — это не про бабочки в животе. Любовь — это про поступки, про дела. Любовь — это глагол. Любим Бога. Любовь к Богу выражается не просто в благодарственных молебнах, но в стремлении причащаться во тело и крови на каждой литургии и в исполнении его заповедей. Вот. И любим нашу Родину, за которую иногда приходится даже и жизнь отдать. Молимся за всех тех, кто исполняет заповедь Божию, что нет большей любви, как если кто жизнь свою отдаст за друзей своих. Молимся о тех, кого с нами нет, кто жизнь свою отдал за ближних, за веру, за Отечество. Молимся за всех тех, кто на поле брани защищает границы нашей Родины.
1: Вот те инструменты, которые у нас есть сегодня, это и уроки о важном, и основы православия в школах, и уроки истории, и много еще чего, насколько они действенны в том, чтобы привить ребенку, нашему следующему поколению, эту самую любовь к Родине?
2: Абсолютно действенны, наверное, 90% с лишним, потому что мы забыли, что мы были маленькими, и мы забыли, что когда нам было по 7-8 лет, мы совершенно по-другому воспринимали информацию и того, кто нам ее говорил, и картинки, и тексты, и видеоматериал. Это вообще проблема вот всех взрослых, которые ходят с детьми на детские фильмы и пытаются оценить его с точки зрения взрослого. Ну, какая-то пурга, ну, какая-то ерунда, но все. Режиссера, актеров намыло. Ребенок в восторге. Потому что он не видит мелочей, он воспринимает вот как бы вот в целостном, в совокупности. И у детей с первого, ну, точно до пятого класса есть и достаточно веры и доверия тому, что говорит учитель с большой буквы. Если еще учитель действительно с большой буквы, если он еще искренне верит в то, что говорит, то все это будет наложено на правильную платформу и даст свои плоды. Я по себе помню, насколько для меня как производило впечатление то, что нам говорила учительница о стране, о нашем Советском Союзе, о Москве, о нашей большой родине, в конце концов, наша прекрасная русская литература, музыка, искусство. Все это только лишь способствовало тому, чтобы верить тому, что говорит учитель. Ну, вся, в конце концов, да и не было какой-то альтернативной информации, не было никаких иноагентов, которые говорили, вам все врут, вы живете в худшей стране мира, там ничего, у вас ничего нет, не то, что в цветущем саду Европе, не то, что в прекрасном Израиле, миролюбивом и прекрасном. Вот, когда ребенок находится, ребенок почти не воспринимает информацию как критично. Вот для него есть авторитет, если что-то авторитет говорит, то для него и правда. А когда ему два разных источника информации говорят, что вот нет, это правда, а нет, вот это правда, ну, тут уже какой-то когнитивный диссонанс, а что, так можно было? Да неужели? Вот. Поэтому вот нам было проще. Современным детям, которые потом в своих тиктоках может узнать и совершенно противоположную точку зрения, глупую, беспочвенную, так, конечно, без ссылок на источники, на реальную объективную действительность, им, конечно, приходится сложнее. Но в каком-то смысле вот правильно делают в многих государствах мира, где-то в Австралии, в Англии, во Франции, где запрещают соцсети для детей 14 лет. Правда, не столкнулись с тем, чем столкнулись и мы. Практически на 50% увеличилось количество пользователей всевозможными улучшайзерами. То есть дети смекнули, что можно как-то обходить эти запреты. Не все дети, но тем не менее.
1: Сегодня во всех храмах России по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла читается молитва о России и молитва о мире, где мы молимся о нашей стране, властях и воинстве. Молитва – это тоже действие, и многие ее почему-то серьезно не воспринимают как такую, знаете, серьезную движущую силу. Но повторюсь, что молитва – это тоже действие. Вот как личная молитва о родине меняет не только того, кто молится, но и саму страну?
2: Для многих из нас кажется, что молитва — это какое-то магическое средство, с помощью которых мы небеса склоняем поступить так, как нам хочется. Да не будет так в умах наших слушателей, потому что на самом деле все совсем не так. И других людей есть некоторый скепсис по отношению к молитве. Ну вот я молюсь, ничего не происходит, вот как-то, значит, не работает, не слышат меня, что надо сделать, чтобы слышали. А я все сделал, чтобы слышали, а все равно не работает, может, и Бога нет никакого. Вот. Молитва — такой некоторый камень преткновения среди для многих людей, потому что понимаемая неверно, она может веру уничтожить, а может ее возвести до небес. Если кратенько, то, говоря о молитве, надо вспомнить о том, что человек создан по образу Божьему. И этот образ реализуется не только в творческих способностях, но и в свободе. Бог сознательно ограничил свое всемогущество по отношению к нам и не может нам причинить добро, не может нас заставить совершать только добрые поступки и не может заставить нас не мыслить зла, не творить зла. Может только предлагать, назидать, учить, говорить, своим примером, почеловечившись, показывать, как жить, как делать, как поступать, как умирать даже. Человек только через доверие, через хранение верности, через веру, это все называем верой, может познавать Бога и исправлять свою жизнь. И молитва — это как раз та дверь, которая открывает Богу возможность действовать в нашей жизни по своим законам, по своему усмотрению. Когда мы молимся, по сути, мы говорим Богу: мои силы исчерпаны, или изначально понимаю, что их немного. Господи, пожалуйста, вот помоги мне вот вместе со мной. Вот начни совершать что-то доброе, идти по этому пути. Вот. Есть еще молитва и благодарение, есть молитва покаяния, есть молитва славословия. Ну и самые распространенные молитвы просительные. Сейчас я больше на ней делаю акцент. Когда мы молимся о Руси, о мире, о родине, о здравии и благоденствии, все-таки это молитва просительная. То есть мы Богу говорим, что мы хотим, но дальше, по примеру молитвы «Отче наш», мы всегда говорим: «Ну да будет воля Твоя, Господи». Вот я тебе озвучил свои просьбы, все свои хотелки, все свои пожелания. Я стараюсь хранить тебе верность для того, чтобы ты видел, что для меня ты важен вне зависимости от твоего ответа на мою просьбу, что ты для меня цель, а не средство. И пусть будет воля твоя. Вот я вот так хочу, я сделаю от себя все возможное, но не знаю, принесет ли мне, моей семье и обществу, стране это пользу. Поэтому я все-таки не знаю, как правильно, но мне кажется, что вот исходя из того, что ты сказал в Священном Писании для нас, что батюшки говорят, что святые отцы пишут, кажется, поступить надо вот так, по совести, правильно, по заповеди. Вот я буду так делать и трудиться, делать все возможное для достижения желаемого. Но как ты благословишь, пусть так и будет. Вот если нет, это твоя воля, ну, значит, покажи мне это. Пусть последствия моей ошибки будут устранены тобой уже. А если есть воля Божия, если есть твоя воля на это, ну, помоги, вспомоществуй. То есть наша молитва, она всегда это дар свободы Богу. Господи, вот действуй, как знаешь. И поэтому это самое сильное оружие, которое только может быть. Потому что наконец-то в нашу жизнь входит Бог, в нашу жизнь входит тот, кто единственный может что-то правильное совершить для нас и для нашего спасения, что не помешает нам, а наоборот, поспособствует оставаться с Богом после нашей смерти, которая может прийти в любой момент. Вот об этом молитва. Молитва — это действительно сила. Вот, и мы некоторую силу осуществляем, некоторые усилия употребляем для того, чтобы заставить себя сказать, пусть будет не по-моему, а по-твоему. И Господь вот в этой вдарованной нам Ему свободе действует по своему усмотрению. Но спасает нас не без нас. У Бога нет других рук, кроме наших. Делай, что должен, и будь, что будет.
1: Где грань между любовью, которая хочет исправить, там замечает недостатки, объективные какие-то, да? Это и плохие дороги, и маленькие зарплаты, и социальные неравенства, ну и так далее. И ненавистью, которая только разрушает. Вот в какой момент можно из патриота превратиться во врага народа? Вообще, каковы критерии предателя Родины?
2: Тут надо размышлять. Так, готового ответа у меня, конечно же, нет. Но вот эти священники должны как-то посмотреть на это с точки зрения духовных законов. Они действуют одинаково везде и для всех, во всей эпохе. И вспоминается в первую очередь слова Спасителя, что если тот свет, в который в тебе есть тьма, то что же тогда тьма? И у кого око чисто и светло, тот стремится к свету. А у кого завистливо и темно, тот стремится ко тьме. И, кстати, тоже раскрывается некоторая тайна загробной жизни о том, что в аду будет тот, кто уже жил в аду, кто уже видел этот холод или огонь адских мук в своих глазах, смотрясь в зеркало. И мне кажется, что человек может себя накручивать в течение своей жизни, вот, стремясь видеть только что-то плохое. Таких людей искренне жалко, потому что видя, что сначала как бы в шутку, просто чтобы поддерживать беседу, на любую положительную новость реагируют припоминанием чего-либо плохого. Да, то есть везде вот выискивают что-то плохое. Ну да, сначала это выглядит даже как-то смешно, но потом человек из шутливой формы переходит в некоторую неспособность мыслить как-то иначе. Его мышление становится туннельным, и он во всем видит что-то плохое. Это с такими людьми очень тяжело называть там, токсичными энергетическими вампирами, душнилами, ну кем угодно. Сделали дорогу. Вот, а сколько ж там отмыли, сколько там украли, построили там какой-то фок. Вот, а могли бы с бассейном сделать, а вот в том вот в соседнем городочке с бассейном, а здесь без бассейна, а сколько ж отмыли, сколько украли. Вот, сделали пруд. Вот, могли бы там пошире сделать или поглубже. Вот смотрите, уже там затянулось. А почему в этом селе сделали, в том не сделали, отмыли, украли. Вот ты сам стань чиновником, вот давай поработай, посмотри, вот как надо вот поднапрячься, сколько сотен документов, 20-сантиметровую папку надо собрать для того, чтобы получить разрешение, там столб переставить или трубу перекрасить. Я уже молчу о том, что построить какую-то школу или садик. Это колоссальный труд. И мне вообще кажется иногда, что всех жителей нашей страны необходимо заставлять какой-то годик поработать в каком-нибудь чиновническом аппарате, чтобы вообще понять, как работает государство. Это не какие-то странные люди там, а что вообще-то люди, которые хотят, чтобы жизнь всех других людей стало лучше, ну, идут как представители этих же людей для того, чтобы управлять вот тем городом, селом, деревней, в котором же сам родился, в котором живут его односельчане и горожане. Вот, ну, начинаешь вникать в механизмы работы государства, видишь, сколько еще контролирующих органов бесконечных, сколько еще сложностей, думаешь, мама дорогая, как же им непросто, как же тяжело, там, за них молиться надо каждый день, поклон делать для даже чиновников. Но нет, там что-то делаешь плохо, а не делаешь что-нибудь, о, начинается. Да, опять же, там же планирование есть на 5, на 7, на 10 лет. Вот какая-то дорога, ремонт какой-то дороги, большой, тяжелый, запланирован, допустим, на 2030 год. Но с 2020 по 2030 тебе 150 раз напишут, а почему не ремонтируете, а почему не ремонтируете, а когда же вы будете ремонтировать, а что же за бездеятельность, а сколько же можно писать? Да сделаем, и все, у нас вот на 21 год вот эта дорога, на 25 вот эта дорога, на 28 вот эта дорога, у нас 20 дорог, вот будет ваша дорога сделана, ну подождите, там это там сотни миллиардов нужны. А нет, ничего не делают. Ну, короче говоря, мне чиновников искренне жалко, чем бы они ни занимались. Вот, а еще больше жалко людей, которые вот просто бубнят, ворчат, и вместо того, чтобы действительно пойти самому что-то сделать, начинают просто всех ругать по поводу, без повода. Да, бывают, конечно, перегибы на местах. Бывают какие-то, ну, действительно, люди, чиновники, которые или не то делают, или вообще ничего не делают, или делают не так, как надо было бы делать. В конце концов, для этого есть свои структуры, есть прокуратуры, есть губернаторы, есть главы муниципалитетов, их собственное начальство, внутренние органы и так далее, которые за этим тоже смотрят, фиксируют. Ну, в конце концов, всем бездействующим или действующим не так, как надо, прилетит. Вот это вам не Украина, там не прилетает никому, прилетает только нам одних. Поэтому молитесь, если хотите, о тех, кто работает не так рьяно, как вы хотели бы, чтобы они работали, чтобы никто палки в колеса не ставил тем, кто хочет сделать что-то хорошее, чтобы было как можно больше хороших, креативных, творческих людей и чиновников в том числе. Кстати, еще хочется сказать, что очень легко быть вторым, третьим или пятым, когда тебе сказали, что делать, ты делаешь. Очень тяжело быть ответственным человеком, когда перед тобой стоит абстрактная задача улучшения жизни жителей региона, а что конкретно делать и как это делать, непонятно. И не всегда и советники помогут, не всегда какие-то узкопрофильные специалисты тебе подскажут. Надо действительно быть очень талантливым человеком. А должность не всегда дает тебе какое-то прозревание, которое сама по себе тебе будет нашептывать перед сном, как правильно поступить. Как в «Матрице» не получится тебе железяк в голову вставили, и ты через 30 секунд сказал: «О, я знаю кунг-фу». Нет, вот тот, кто вчера был вторым, сегодня становится первым и уже понимает, что поступать так, как тебе говорили, было легко, хотя не всегда. А вот понимать, как говорить,

0: обращаться к тем органам, которые поставлены на то, чтобы приостанавливать всякое зло и всякое беззаконие. Вот они просто там бубнят на кухне. Они будут только рады, что появилась какая-то возможность еще там проработать какую-то историю. Вот. А если никуда обращаться не хочешь, то помолись и скажи: «Господи, вот, вразуми всех, пусть все наладится». А если ты кроме ничего плохого, кроме зла ничего не хочешь, и молиться не хочешь, и делать ничего доброго не хочешь, а хочешь только, чтобы вот все было у всех там плохо, кто мешает тебе стать миллиардером, ведь только другие виноваты, не ты. Но могу только посочувствовать.
1: Ну и в конце нашей беседы хочу вас попросить еще раз поздравить наших радиослушателей с прошедшим вчера Днем Победы.
0: Дорогие мои радиослушатели, от всей-всей души поздравляю вас с этим праздником Победы, который, конечно же, со слезами на глазах, потому что цена этой победы была огромной. Я думаю, что за эти годы стало совершенно понятно, почему об этой дате необходимо помнить, знать, передавать нашим детям и внукам. Если вы не знаете, то напомню, что по той простой причине, что нашу победу проигравшие не забыли и всеми силами стараются взять реванш. И мы живем уже в этом пространстве реваншизма наших бывших западных партнеров уже второе десятилетие. Еще непонятно, сколько нам в таком ритме жизни жить придется. Поэтому мобилизуем все свои силы духа, души, тела, мыслей, слов и поступков. Молимся Богу, трудимся во благо отчизны, даем детям не аккаунт от Стима и самую модную приставку, а любовь к природе, к русскому искусству, к русской культуре, к нашей земле. Рассказываем о наших бабушках, дедушках, прабабушках, чтобы они все это знали, чтобы они понимали, что они не сферический чайник Расселов в космосе, а часть единого великого рода, большой семьи, которая несет ответственность за сохранение этой памяти и за сохранение своего рода и родины. Пусть Господь оградит нас от всех видимых и невидимых врагов силой честного животворящего креста, молитвами святаго великомученика и победоносца Георгия и заступничеством Пресвятой Богородицы. Сил всем нам, бодрости духа, изобилия, конечно же, плодов земных, крепкой нервной системы и крепкого здравия на много и благое лето. Победили тогда, победим и сейчас. Всем нам победного мира. Аминь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенней Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа «Дом зеленой крыши», я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем говорить о творчестве писателей Михаила Пришвина и Константина Паустовского. А помогать вести программу мне сегодня будет Юлия Андреевна Христолюбова, учитель русского языка и литературы, город Екатеринбург, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. Здравствуйте, Юлия Андреевна.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели.
0: У нас сегодня такая небольшая сравнительная программа, потому что мы говорили и о творчестве Паустовского Константина, и о творчестве Михаила Пришвина. И вот сегодня у нас пришел к нам ученик первого класса Саша Мизенин. Здравствуй, Саша.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: А также ученик второго класса Никита Быков. Здравствуй, Никита.
3: Здравствуйте, Ольга.
0: Спасибо, ребята, что пришли к нам. Саша, расскажи, пожалуйста, ты же знаешь такого писателя, как Константин Паустовский? Знаешь? А какой рассказ ты читал? Может быть, там мама тебе читала или ты сам уже прочитал?
2: Я сам читал.
0: Сам прочитал?
2: Ну, мы слушали.
0: Вы слушали?
2: Да.
0: А какой рассказ вы слушали? Про кого?
2: Про заячьи лапы.
0: Про заячьи лапы. То есть этого рассказ-то про кого? Про зайчика?
2: Да.
0: Угу. А что с лапками-то у зайчика случилось?
2: Ну, они были пожженные.
0: То есть что-то зайчик попал в какую-то беду, и лапки у него болели сильно.
2: У него еще ухо было левое порвано.
0: И ухо было порвано. А что с зайчиком-то случилось? Где он лапки-то свои поранил так? Не помнишь?
2: Нет.
0: Забыл. Угу. Никита, расскажи, пожалуйста, а ты какой рассказ знаешь? Какой ты? Или, может быть, слушал, или прочитал?
3: «Выскочка».
0: «Выскочка» — это рассказ Михаила Пришвина, правильно?
3: Угу.
0: А «Выскочка»-то это кто?
3: Это ворона.
0: Ворона? Или это сорока все-таки была?
3: Сорока.
0: Сорока. Выскочка – это сорока. Почему ее так прозвали Выскочка? Она какая-то, наверное, что-то украла, да? Что там? Угу. Что она украла-то?
3: Кость.
0: Кость. У собаки кость?
3: Угу.
0: И получилось у нее украсть у собаки кость, у сороки наглая? Не помнишь? Ну что ж, Юлия Андреевна, придется нам с вами вместе разбираться. Конечно, рассказы интересные, но не всегда удается запомнить вот эти рассказы, да, и Пришвина, и Паустовского, «Заячьи лапы».
1: Да, то есть, ну, опять возвращаясь к теме, да, именно заботы о животных, и именно этой теме в литературе, безусловно, очень много писателей, которые поднимали эту тему. Но именно вот творчество Константина Паустовского и Михаила Пришвина, да, включено теперь у нас в образовательную программу, как в начальной школе, так теперь и в средней. То есть как раз вот рассказ «Заячьи лапы» Саша молодец, прочитал, послушал, да, так заранее. Мы его теперь проходим с ребятами в пятом классе. Как раз вот недавно разбирали, да, с пятым Б-классом этот рассказ. И именно, ребята, что поражает, что все равно так бывает, что люди, одни люди приходят на помощь животным, да, причем животные очень часто раньше людей чувствуют опасность, чувствуют беду, если это особенно касается там пожара, да, или вот наводнения, соответственно, и часто спасают и предупреждают людей, да, об этой опасности. Сколько там случаев было, что там предупредили, разбудили семью, да, ночью, если вдруг что-то дым почувствовали, да, или какую-то другую опасность. И вот здесь как раз, что говорить про заячьи лапы, именно такое чуткое, доброе сердце дедушки, который откликнулся на беду, да, зайца, что в итоге, Саша, да, почему лапки-то он пожег? В лесу случился пожар, да, и вот дедушка-то, охотник, заблудился и не мог выбраться.
2: И заяц его, ну, ему решил помочь и привел домой.
0: Да, вывел из леса.
2: Да,
1: да? Помог, да, спас жизнь ему, получается. И, соответственно, конечно, он захотел отблагодарить зайчика и полечить ему вот эти его лапки. И когда он пришел к ветеринару, что ветеринар сказал? Захотел он зайчика лечить?
2: Да.
1: Ветеринар?
2: А, нет.
1: Нет, он отказался, сказал, что он таких животных, да, он не лечит, да?
2: Он таких никогда не лечил.
1: Угу. И не может помочь, и вообще не считает, что заяц это такое,
0: да? И вообще
1: такое,
0: не считает важным помогать, да. Что проще этого зайчика зажарить и сделать дедушке бюштекс.
2: Да, да. А с луком.
0: С луком, с луком, угу. Ты запомнил, молодец. Угу. Я предлагаю, может быть, небольшой кусочек прочитать рассказы, чтобы вот наши слушатели получили представление. А скажи, пожалуйста, Саша, ты помнишь, что ветеринар это сказал? Как он отказал, что не буду зайца лечить, не умею, или что он сказал?
2: Ты что, совсем одурел? Скоро будешь мне мыша таскать.
0: Да, вот так вот. И не стал, да, зайчика лечить. Угу. Что же было-то в итоге в рассказе?
1: Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке, бесшумные молнии из-под тишка, но стремительно и сильно били в луга. Далеко за полями уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она совсем стала похожа на лунную поверхность. Каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле, нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев». «Что ребенок, что заяц, все одно», — упрямо пробормотал дед, — «все одно. Полечи, яви милость. Ветеринару нашему такие дела не подсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой. Я ему жизнью обязан. Благодарность оказывать должен. А ты, говоришь, бросить». Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца, и на следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом узнал весь маленький город, а на третий день Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.
0: Вот такой вот замечательный рассказ. А как ты думаешь, почему у зайчика-то ухо-то было порвано? Что с ушком-то случилось в итоге-то? Как думаешь, откуда эта вот ранка была?
2: Потому что...
0: На самом деле, дедушка же он ходил, охотился,
2: да.
0: Правильно? А на кого он охотился?
2: На зайца,
0: то есть он этого зайца вначале хотел подстрелить, поранил ему ушко, но зайчик-то у него убежал, и в итоге он же охотника и спас. Вот такой вот поворот случился неожиданный. Чему нас учит рассказ, Саша, этот?
2: То, что надо помогать людям. То есть...
0: И людям, и животным,
2: да.
0: Правда? Да, всем, кто нуждается в помощи.
1: А почему, вот, Саша, как ты думаешь, вот Карл Петрович помог зайчику, а ветеринар не помог?
2: Ну, потому что он не лечит таких вот зайцев.
1: А Карл Петрович, который детей лечил, почему согласился лечить зайца?
2: Ну, потому что он узнал то, что...
0: Дедушка уговорил, да?
2: Да, дедушка уговорил.
1: Ну, то есть у него доброе сердце было, да? То есть он не только вот к детям относился по-доброму и хотел им, да, вылечить, помочь, но и к животным тоже. То есть если ты добрый, да, своим сердцем, то ты готов помогать и людям, и животным. А тот ветеринар, наверное, да. Очень странно, наверное, что стал ветеринаром. Наверное, миссия все-таки врача.
2: Ну, потому что других лечит.
1: Ну да, не учился лечить зайца, да.
0: Не учился. Но у нас же есть еще второй рассказ, который называется «Выскочка». И мы о нем можем просто даже поговорить. Выскочка – это в итоге кто такая выскочка или кто такой?
1: Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводкам, всем штук, и от своих родителей постигли все таинства воровства. Очень быстро они отливали украденную косточку и, недолго думая, собирались отнять у собаки вторую. Говорят, что в семье не без урода. Той же оказалось в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла. Не то чтобы совсем глупенько, а как как-то заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас тоже было. Все шесть сорок повели правильное наступление. Большим полукругом, поглядывая друг на друга. И только одна выскочка поскакала дура. Тра-та-та-та-та, застрекотали все сороки. Это у них значило. Скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо. Тра-ля-ля-ля-ля, ответила выскочка. Это у нее значило, скачите как надо, а я сама, как мне хочется. Так за свой страх и риск выскочка подскакала к самой вьюшке в том расчете, что вьюшка глупая, бросится на нее, выбросит кость, а она же изловчится и кость унесет. Вьюшка, однако, замысел выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя, скок и подумает, наступали шесть умных сорок. В это мгновение, когда вьюшка отвернула голову, выскочка получила для своего нападения мгновение. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы муравы. И только бы еще мгновение, чтобы подняться в воздух, только бы еще одно мгновенечко. Вот только-только бы подняться сроки, как вьюшка схватила ее за хвост, и кость выпала. Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост оказался у вьюшки в зубах и торчал из ее пасти длинным острым кинжалом. Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая, пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост.
0: Вот так-то в итоге сорока за свою глупость пострадала. Это напоминает рассказ «Барсученос», который мы разбираем, что барсук тоже пострадал из-за того, что пытался воровать картошку, а тут сорока пыталась воровать косточку у собаки. Угу. Никита, скажи, пожалуйста, тебе понравился рассказ «Выскочка»?
3: Да.
0: Жалко было сороку?
3: Угу.
0: Осталась такая немножечко глупая птица без хвоста. Потом рассказ-то кончается тем, что еще, собственно, сородичи ее и отругали. Что? Ага, как же ты вот так могла-то без хвоста остаться? А как ты думаешь, как это вот так? Михаил Пришвин, он что, язык сорок понимал? Откуда он знал, что вот так сороки ругаются? Как он понял-то это?
3: Угу.
0: Языка птичьего он точно не знал, правда? А что он мог делать? Предполагать, да? А что помогало писателю так хорошо разбираться в природе?
3: Потому что он долго следил за ней.
0: Да, наблюдал. То есть его наблюдательность помогала Михаилу Пришвину предполагать, как могли животные, допустим, вести себя в той или иной ситуации. Да? То есть что вот сорока так будет себя вести. А собака вот разгадала замысел сороки. Интересный, правда, рассказ?
1: А что вы, ребята, знаете про лес? Были в лесу? Что-то наблюдали?
2: Я в лесу.
1: Что ты там видел?
2: Я видел там много
0: воробьев?
2: Да, воробьев и сорок я видел еще.
1: Угу. А ягоды, грибы ходили, собирали когда-нибудь?
2: Да, да, мы собирали. И малину собирали.
1: Лесную малину, наверное, дикую, да?
2: Да.
1: А что там в лесу происходит? Чем вот отличается лес от города? Чем-то отличается?
2: Да, там нету домов.
1: Угу.
0: Действительно, деревья.
2: Ну, там есть деревья вместо домов. Если бы они там были, это было бы странно.
1: Угу. Потому что в лесу что должно быть?
2: Ну, деревья.
1: Деревья, тишина, покой. Животное же, если будет шумно, вот представить, да, вот ездят, допустим, автомобили, трамваи, как бы отреагировали сейчас, вот если лисичка бы сюда пришла или олень прибежал?
2: Это было бы как бы странно.
1: Ну, испугались бы, да,
2: да,
1: наверное, шума здесь, не смогли бы жить.
2: Да.
1: То есть это наш дом, город, а лес это, да, дом для кого?
2: Для животных.
1: Да.
2: Диких.
1: Ну, конечно.
0: Да, совершенно верно. А, Юлия Андреевна, чем похожи рассказы? Похожи действительно же и по почерку, и по деталям вот этим, да? Ну, Паустовского и Пришвина.
1: В любом же случае мы говорим о том, что писатели, ну, уникальные люди, у которых все равно свой уникальный, особый взгляд на мир. И часто так бывает, что они замечают такие вещи, которые мы с вами не заметим, не приметим. То есть именно долго наблюдая за природой, больше даже не наблюдая, а любуясь, да, вот этим вот удивительным миром, где-то похожим на нас с вами, где-то совершенно уникальным. Они имеют возможность с помощью слова передать нам, как вот, да, о чем могут подумать сороки. Или, например, передать какие-то секреты природы, как вот залечить нос. Да, или именно то, что, несмотря на то, что зайцу было больно, обжег он лапу, он все равно деда вывел из леса, потому что животные часто оказываются где-то даже добрее людей. И именно вот эти уроки природы сближают рассказы Михаила Пришвина и Константина Паустовского. Может быть, где-то даже отношения с юмором, да, вот понаблюдать, какие животные забавные, да, и какими они могут быть действительно благодарными. И учат именно ценности, что животных надо оберегать, надо помогать, они наши братья меньше. И несмотря на то, что иногда имеют какие-то средства защиты, там когти, зубы, да, или иголки, чаще всего они нуждаются в нашей заботе. В первую очередь, конечно, сохранение их дома, леса, насаждение как раз вот и домов, как, да, Саша сказала, было бы странно увидеть дома в лесу. Но мы же все знаем, что леса, к сожалению, становится вот такого нетронутого человеком все меньше. Плюс там загрязнение тех, кто ходит в лес в поход. Да, то есть как раз вот здесь мы должны эту любовь к природе для себя взять из этих рассказов, ну и на всю жизнь пронести заботливое вот это отношение к лесу и к животным.
0: Очень замечательные рассказы, о которых мы говорили. И как раз впереди лето, можно будет почитать рассказы и пообращать внимание на детали. Да, вот,
1: да.
0: За сорокой понаблюдать, за костяникой, какая она, сравнить с черникой. Ну и, конечно же, бережно относиться к природе. Если мы выходим в лес, то, естественно, убрать за собой.
1: Здесь также можно подключить рассказы и Бианки, да, например, где обычный муравьишка, где-то на садовом участке или во дворе можно даже за жизнью муравьишки понаблюдать. Да, такой маленький персонаж, а сколько интересного у него происходит.
0: Сколько всего у нас интересного впереди этим летом. И мы будем прощаться. Программу из цикла «Дом. Зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Помогала вести программу мне сегодня Юлия Андреевна Христолюбова, учитель русского языка и литературы школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении города Екатеринбурга. И также в гостях в программе у нас были ученик первого класса Саша Мизинин и ученик второго класса Никита Быков. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: До новых встреч. Читайте хорошие рассказы и берегите природу.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Екатерина Николаенко, художница, член Союза русских художников и в том числе участник разных выставок, художник-оформитель, бутафорист, художник-реквизитор. Здравствуйте, Екатерина, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Дорогие слушатели.
0: Добавьте, как еще вас можно представить было сегодня?
1: Член Союза русских художников, член Уральской художественной гильдии. Художник.
0: Екатерина, я знаю, что пишете много-много лет, но расскажите, конечно, о своей истории, связанной с любовью к художественному творчеству.
1: Я расскажу о своем творческом пути. Он начался еще в детстве. С детства я любила рисовать. Меня мама отдала в художественную школу при архитектурной академии. Я там отучилась 4 года. Потом 4 года я отучилась полный курс у Анциферовых в первой художественной школе имени Павла Чистякова. Дальше я продолжила потихоньку свой творческий путь, участвовала в различных конкурсах. Я пошла учиться в медицинскую академию, там участвовала в творческом конкурсе «Уральский медик». Конкурс был связан с различными творческими проявлениями. Я попала в секции «Изобразительное искусство», получается, а другие ребята выступали с танцами, какими-то другими творческими, проектами. Да. Потом, через какое-то время, я начала активную деятельность, участие в конкурсах, выставках в галереях, вступила в Союз русских художников. Сейчас я выставляюсь в Доме актера, выставка «Сборная зимняя сказка», и участвую в фестивале «Underground 2026» в музее архитектуры и дизайна на Горького 4 в Екатеринбурге. Еще я пишу книги, сказки.
0: Екатерина, вы еще и начинающий поэт-писатель. Пишете прозу для детей, то есть сказки, и также книги. Хочется вот узнать о такой коллаборации художник-писатель. Как вы созрели к этому?
1: Я с детства сочиняю различные сказки, истории, в частности, про свои детские игрушки, про героев выдуманных. И сейчас это в процессе уже создания, напечатания книги, а мои картины, многие, это иллюстрации к моим сказкам. То есть у меня в моем творчестве идет первым делом идея, а потом ее иллюстрирование достаточно подробное.
0: Еще помимо сказок, что пишете для взрослых, также
1: сказки и стихотворения.
0: Здорово, Екатерина. Я попрошу после интервью ссылку на ваш сборник или на сайт, где вы опубликовываете свои стихотворения и прозу. Ну а сейчас хотелось бы спросить, что для вас художественное творчество? Всю жизнь с кисточкой. Были ли моменты, когда хотелось оставить, когда говорили «не хочу», «не люблю», «хочу петь», «танцевать», «для здоровья полезней»? Вот переломные моменты, перегорание, что ли?
1: Тяжело было учиться в художественной школе некоторые моменты, потому что у нас академическая художественная школа, там достаточно серьезно все. И я маленько уставала, конечно. Но все-таки я закончила. Благодарю всех своих учителей, которые меня в этом поддерживали, обучали.
0: А в чем сложность была? В предметах, да, каких-то?
1: Чтобы достичь мастерства, надо очень много трудиться, чтобы отточить свое умение. И иногда это не про вольность такую мысли, когда что хочу, то и рисую. А чтобы отточить свое мастерство, нужно владеть программой учебной, которая иногда, может быть, да, неинтересна, но очень нужна для того, чтобы стать уже профессионалом. А второй переломный момент был, когда я, допустим, училась в медицинской академии, мне было особо некогда заниматься творчеством, у меня были другие стремления, увлечения.
0: То есть вы на врача учились?
1: Да, я училась на врача по гигиене труда, какое-то время отработала, а потом ушла в творчество.
0: Жалко было врачебную практику бросать и оставлять ради творчества, нет?
1: Я по складу характера творческий человек, и мне больше нравится работать в творчестве, там, художником, что-то сочинять свое новое. А врач — это больше научный склад. Поэтому и жалко, и
0: легко
1: жалко
0: в то же время.
1: Да, и легко в то же время, что я занимаюсь тем, что к чему душа лежит. К чему душа лежит.
0: Расскажите о своих выставках персональных, может быть, или тех выставках, которые вам больше всего запомнились.
1: Так, моя первая персональная выставка была в Екатеринбургском зоопарке. Я там разместила изображения жителей Екатеринбургского зоопарка, вот этих всех экзотических зверей. Достаточно подробно их так изобразила. Фотографически четко старалась. Вот. И она была достаточно длительная, где-то месяца три она у меня была. Там, кто там посещал Екатеринбургский зоопарк в 23-м году, могли ее видеть в павильоне, где птицы, там приматы мелкие содержат. Вот. Еще одна выставка была в Гранях и в галерее Инцентр. А галерея Инцентр современного искусства. Мои работы размещались в АЛЛАТРИ, торговый центр АЛЛАТРИ, четвертый этаж, около фудкорта.

0: или заходят поесть, они посещают галерею, любуются искусством и могут даже приобрести какой-нибудь очень даже приятный презент себе или своим близким.
1: В каких техниках вам нравится работать? Масло, живопись, темпера, чернила, акварель?
0: Работаю графика, это иллюстрации, иллюстрации к моим рассказам, сказкам и стихам. Это ручка, фломастер. Потом вторая моя любимая техника – это акриловая живопись. Вот она напоминает масляную живопись, только ну, у масла есть такой недостаток, вот как вот запах и долго сохнет, а акрил, он без запаха и долго, и очень быстро сохнет. И картина получается, если быстро им работать, так как он быстро сохнет, то вполне можно достичь эффекта масляных красок. Если работать лессировками, если слишком долго не ждать, чтобы там не образовалось лишних слоев. То есть акриловая живопись сейчас у меня в приоритете. С ней как раз я сейчас и участвую в андеграунде и в зимней сказке в доме актера. Вот. Но в моем опыте было еще разные техники, вплоть до барельефов из бетона, имитация различных там деревьев, там камней, поверхностей различных, как под дерево, под все, там тоже из бетона получается, на локациях квестов, допустим, вольер Екатеринбургского зоопарка, там некоторые там есть мои работы. Вот. Еще я работала в квестах и в квестах и в фотостудии как бутафорист, то есть я изготавливала реквизит мелкий, то есть этот имитация предметов под натуральные только из каких-то вот материалов подручных.
1: Там. Это называется бутафория?
0: Да, бутафория – это изображение предмета, который как бы должен выглядеть как настоящий, но сделан из каких-то подручных материалов, там или сшит, или из пенопласта, или там из какого-то там пластика.
1: Самые любимые темы в творчестве – это живопись, может быть, пейзаж, или портреты, или животные. Вот животные вы говорили, выставка в зоопарке. Еще что любите писать? Прямо вот любимые-любимые темы.
0: Мои любимые темы именно животные. Животные и сказочные герои. Какое-то время я любила писать пейзажи. Но в последнее время именно пишу животных. Потому что они все разные. У них у каждого свое поведение, характер. Потому что я люблю животных.
1: Екатерина, поделитесь своими творческими планами, а может быть, мечтами. А может быть, мечтами.
0: В ближайшее время Мне предложили сделать персональную выставку андеграунда по тем самым героям, которые сейчас размещаются на Горького 4. Наш лидер Свердловского андеграунда Лев Хабаров. А еще в планах написать книгу по моим рукописям, которые у меня лежат пока дома. По моим сказкам, вот, и нарисовать к ним иллюстрации.
1: Замечательные планы, а я всем радиослушателям напомню, что у нас в гостях была Екатерина Николаенко, член Союза русских

0: художников и член Уральской художественной гильдии, также участница разных выставок, художник. Спасибо вам за это интервью, за экскурс в разные техники. Хочу вам пожелать, конечно же, творчества, которое вас бы украшало и духовно, и созидало, и наполняло радостью. Ну а помимо вышеперечисленного, безусловно, здоровья души и тела.
1: Желаю всем счастья, процветания и добра. Любовью ко всем. Екатерина Николаенко.
2: В эфире радио «Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Псалтирь.
1: На наших волнах в рубрике «Читаем псалтырь» звучит 19-я кафизма.
2: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в роду и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко в век милости Го. Исповедайтеся Богу богов, яко в век милости Его. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко в век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его. Солнце во область дне, яко в век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкую и мышцою высокую, яко в век милости Его, раздевшему Черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари велия, яко в век милости Его, и убившему цари крепкие, яко в век милости Его, Сиона царя Амарейска, яко век милости Го, Иога царя Вассанска, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Го, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Го, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских Тамосе, Дохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о слове всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и до тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли. Несоделанное мое, видисте очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще езем с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и крови уклонитесь от меня. Яко ревнивее есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях,
1: совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедно избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запятие стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиши ми, рех Господеве, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедное злая уловят, во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоленью моего, внегда возвать мя к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о грехах, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земли, расточишися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, еже составишими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах скрыша сеть мне, смотрях одесную и возглядах, и небес зная мне, погиби бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегух. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя. Правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостью Твоею потребиши враги моя. И погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими, страсти моя исцеливы, и язвами Твоими, язвы моя уврачевавы. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ей же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чада ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.